Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
5: Welcome back, and right now...
4: А теперь...

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Radio DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Приветище, ди народище! Если утро понедельника наступило на тебя, как на сборную ЮАР, которая уже едет домой с чемпионата мира. Ничего страшного, реабилитируем, поднимем настроение и дадим гарантию до завтра, потом повторим. Это что, Магнибешес шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уэй, Катя.

0: You're looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично.
2: Зиба-зиба.
1: Я думаю, нет словосочетания печальнее на свете, чем словосочетание «выходные прошли».
3: Да, они прошли.
1: И мои выходные прошли в компании «Душнилы». В компании был человек, который запрещал нам, внимание, пользоваться помощью чата GPT и, ну, поисковиком. Вот, например, общаемся мы на тему какого-нибудь фильма, пытаемся вспомнить актера, который в этом фильме сыграл. И каждый лезет в телефон. А, да, сейчас посмотрю. Он нет! Не, вспоминаем самостоятельно. Не пользуемся этой
3: Ну, это, кстати, новая фишка. То есть, используя собственные мозги, да?
1: Потому что мы уже отучились это делать, судя по всему.
3: Это, кстати, во всех сферах сейчас. То есть, из-за того, что мозги... мы все делегируем, короче, GPT, да? Мозги уже не включаются.
1: Реально. Поэтому это полезная штука заводить в компанию вот таких душнил.
3: То есть, в чат сразу написать, что без чата GPT, да?
1: Да, или там теперь, знаешь, будут не сайты знакомств, а ищу друга, который запрещает в компании пользоваться этим чатом. Ну, хотя там нас развивает.
3: Хотя ты же с ним общаешься, как будто он человек, а я-то сразу, давай делай.
1: А да, ты еще и спасибо. Да, здравствуйте, спасибо.
3: Вот, еще на коленке стала, да?
1: Но я именно так общаюсь с чатом GPT. Ну, иногда он меня подбешивает, и я с ним ругаюсь. Это ты тоже знаешь.
3: А, ну да, но я, видишь, он же у меня всегда бестолочь. Хотя я футбольный не бестолочь, но он у меня бестолочь.
1: Что, без помощи чата GPT можно обойтись для того, чтобы заказать себе пробушку. Сделать это можно в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
3: Да, есть жизнь вообще вне чата GPT. Так что если у тебя под рукой наш мессенджер, конечно, врубай нас и действительно заказывай пробушку. Поздравление с днем рождения. Или просто напиши, с какого города ты используешь чат GPT. Шучу, конечно, слушаешь радио DFM. Ну, сегодня день, который никто не ждал, но он пришел, поэтому поднимаем вам ваше настроение таким образом.
0: Оле, оле, оле, оле, оле.
1: Отфутболиваем понедельники.
3: Да.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили. Видим в группе ВКонтакте под последним постом и в мессенджерах.
2: Угу, а так, в мессенджере что у нас есть? Ух ты, смотри, какое сообщение. Потрясающе. Так, пишет Максим. Доброе утро, динородище. С вами Макс Шумахер, 11-кратный младший брат Саймона от той крестной мамы. Кабо-Верде, Кабо-Верде в плей-офф. Это просто, это песня.
1: Кабо-Верде в плей-офф.
2: Вообще. Ну, кстати, из африканских сборных, вот, то есть из 10, 9 прошли в плей-офф.
1: Круто.
2: Такого не было никогда вообще, действительно. Ну что же, Макс продолжает. Продолжает. Тактика Скудерия не сработала. Это про Формулу 1 он говорит. А остальное вы узнаете. Или мы узнаем в Формуле Сай.
1: Ну, видишь, как анонсировал.
2: Да, красавчик.
1: Парень рубрику.
2: Такой внимательный у нас слушатель.
1: Третий разбудильник.
2: Да, вообще. То есть, бро, мы тебя ждем как-нибудь в гостях, да? Как-нибудь. Ну что ж, погнали. Мы так мало о футболе говорим, что вот надо такой трек поставить.

0: Кунью.
1: Вообще красавчик. Макс Куня, бодро пожаловать к нам. А кого мы будем-то, Куню или...
2: А Макса все-таки, наверное, и его половинку Елену.
1: Окей, Макс, Елена, семья Куньих, да, получается? Красавчик.

0: Хороший.
1: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, мою половинку Елену. Макс Кунья из сборной Акбалаоми Риу Куланджа. Подписался. Собрал в пятницу свою сборную. Получай.

0: что ж, работаем дальше. Вот Дарья отметилась у нас в мессенджере. Она пишет: «Разбудите мою мамулью Аню. Вчера приехала к нам в гости в Москву из Геленджика. Будет сидеть с внучкой. Ей нужна бабушка».
1: Ой, верю.
0: Вау.
1: А я бабушку думал, надо зарядить.
0: Это думал, внук уже разбудил ее.
1: Просто так отметился реально. Рустам Галимзянов написал: «Круто, огоньки и класс. Ну, давай устроим пробушку, парни».
0: О, красавчик, наш человек. Ну что ж, погнали. Let's go.

0: Кстати, я всегда пел вообще «Очумели летние дожди».
1: Очумели?
0: Да.
1: Очумелые ручки.
0: Да.
1: Что, играть-то будем?
0: Давай попробуем.
1: У нас есть телефон прямого эфира. 8-495-956-101-2. Ты очумеешь, что тебя ждет за участие в этой игре. Фирменный мерч от Радио DFM.
0: Да уж, а если уже очумели и не расслышал, номер больше повторишь?
1: 8-495-956-101-2.
0: О, да, это очумевший шоу
1: «Разбудилники».
0: Поэтому ты включи тусовку.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Небо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чака Була! Здорово! Ди комьюнити летнего режима. Пока мир просыпается, мы уже разогреваем твои улыбки до рабочей температуры. Это шоу «Разбудильники». Рядом со мной повелительница улыбок Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Yeah. Сейчас фейкануты. Игра, которая открыла нам такие города, как Разбудилково, Капецбург и Зашибинск.
3: Был такое. Играть на этот раз мы будем с Рамилем из Нижнекамска. Рамиль, привет.
2: Рамил!
4: Доброе утро!
2: Привет, Рамил!
3: Ты подозрительно бодрый для утра понедельника. Что делает тебя таким бодрым?
4: Меня делает бодрым, но я направляюсь в соседний город. То есть проснулся очень рано сегодня.
3: По работе, что ли, едешь?
4: По работе едем.
3: Да. Ага.
2: Интересно. Кстати, а как называют жителей Нижнекамска или Нижнекамска?
3: Да.
4: Нижнекамцы.
3: Нижнекамцы. А ты нижнекамец?
4: Я нижнекамец.
3: Да. Звучит-то как-то круто. Очень крутой статус.
2: Запомните, это не Нижне... Как?
4: Я первый из Нижнекамска, получается.
2: Отлично. Нижнекамец, да?
3: Это мы снимем сериал «Первый из Нижнекамска».
2: А я, кстати, не сразу расслышал, думал, Нижний Камень, что ли, вот, а так Нижний Камень.
3: Камень, камень,
4: Саймон. Мы в Букаме находимся, поэтому мы из Нижнего... Из Нижней Камы.
3: Кстати, я даже такую логику не проводила. Рядом с рекой.
2: Вот так, такая этимология, да, вот откуда название города.
3: Ага.
2: Окей.
3: Так, ну, сериал придумали. Задача теперь, ребят, придумать несуществующие мультфильмы. В течение минуты мы с вами будем генерить классные идеи. Делать это по очереди. На ком прозвенит таймер, тот продул. Вот. Остальные победили.
2: Вот так вот, да?
3: Вот так вот.
2: Вот так вот.
3: Стартуем, с кого начнем?
2: Ты начнешь, Рамил, вот, а потом я, Неро Пеперончино.
3: Ну, называем Рамиля правильно. Первый нижнекамец.
2: Первый нижнекамец. Mm-hmm. Yeah.
3: Все, начинаем.
2: Yeah, come in, come in, come in.
3: Давайте, футболяш. Это новый друг Лосяша.
2: Плохо учится, но зато, да, вот...
3: Не пропускает матч.
2: Забивает только вот именно этот, на матче, да. На учебу забивает, а матч забивает.

0: меня все забивает. Рамил. Рамил.
1: Восставшие поросята.
2: Восставшие?
0: А, восставшие
2: поросята. Против волка.
0: Неплохо. Неплохо. А у меня будет король левый поворот.
2: Еще раз?
0: Король левый поворот.
2: Левый поворот.
0: Не король лев, а вот король левый поворот.
2: Давайте ответ синему трактору. Красный самокат. Самокатчики, привет. Любим вас.
0: Что-то не поверил. Я. Так, Рамил, давай. Красавчик.
1: Зебра без полосок.
0: А зебра все-таки черная, не белая, да? Вот уже открыли, да? Что кожа черная.
2: Да, у нее доминирует.
0: Ну что ж, есть ледниковые периодически.
2: Хорошо. Хорошо, что мы на тебе закончили.
0: Это я продул или ты?
2: То есть, получается, давай... ты меня за собой, как всегда.
0: А, ну окей. Ну, мы с тобой же, у нас же миндальная
2: связь. Мы две половинки одного целого разбудильника, конечно, тащимся на дно вместе.
1: Что-то быстро время прошло, быстро.
2: А с нами быстро прилетает, в хорошей компании время быстро летит, Рамиль.
0: Да, вот так ты быстро уже получаешь.
2: Фирменный мерч от Радио Диафан.
0: Да.
1: Спасибо.
0: И теперь с тебя тоже быстрый привет, секунд 5 у тебя есть.
1: Ребята, вы крутые, спасибо, что вы нас будете. Доброе утро, Россия, доброе утро, страна. Всем хорошего дня.
0: Вау, зиба-зиба.
2: Тебе легкого рабочего, Рамиль. Нижнекамск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерваторы не готовят консервы?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: И у нас итоги пятничного выпуска рубрики «Микстура Саймона». Сай презентовал потрясающую работу. Я помню, я проголосовала за каждую из. И мне интересно, какой трек в твоих мессенджерах диджей MC Саймон выбрали наши слушатели.
3: Все так понравилось, что она вообще никого не выбрала.
2: Или всех.
3: Или всех,
2: да. А можно всех посмотреть?
3: Ну, ты уже посмотрела, вот, и уже выбрала, кажется. Ну что же, если бы песни играли в футбол, мы же так мало о нем говорим, то сейчас был бы финал чемпионата мира. Стадион гудит, болельщики голосуют, у меня в мессенджере DJ MC Саймон. Ну что же, давай еще разок тогда послушаем треки, которые добрались до решающего матча, а потом скажу, кто стал чемпионом.
2: Напомним.
3: Let's go. DJ
0: Саймон.

0: Окей, okay. Раз ты всех выбрала, сегодня побеждают все.
1: А, вот такой ход.
0: Да, такой, конечно, не бывает этот раз. Этот раз победил трек, который является, конечно же, ремейком. Мы же как раз в пятницу говорили, что ремейки часто и побеждают.
1: Тот, что посерединке.
0: Да, вот в сэндвиче или в бутере находился трек. Это You Not Us featuring Daddy DJ. Flipside. Слушаем.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Без комиссий.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день.

0: сегодня по 9 июля 2026 года. АО «Теван» 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Up the next.
5: А дальше – тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Ау-ау-ау-ау, чики-чики-пэу! Здорово, диболельщики! Здорового образа жизни! Это ПП спортивная часть шоу
1: «Разбудильники».
2: Рядом со мной обладательница золотой гантели по версии соседнего подъезда, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон, тот еще зожник.
2: Ага, подтягиваем мышцы, настроение и штаны в рубрике «Форма в норме».

0: Штанишки. Ну что, готовьтесь, ребята, буду лить воду.
1: Ого.
0: Поговорим
1: сверху, как сосед, что ли? Сейчас затопишь нас?
0: Информации, если только. На самом деле, многие из нас пьют воду неправильно. Давайте поговорим о очень простых лайфхаках, чтобы запомнить, как делать это.
1: Кать,
0: что?
1: Только не скажи, что через нос надо было пить, не через рот.
0: А, ты думаешь, чисто я про отверстие буду говорить?
1: Да.
0: На самом деле уши, ребят.
1: А, через уши даже? Надо же.
0: Шутка. Не пытайтесь повторить это дома. Ну что, на самом деле мы часто пьем воду залпом. Целый стакан, если не успеваем там в течение дня выпить свою норму, думаем, ну, сейчас нам это поможет. Можем даже навредить.
1: Ты до дна называется же.
0: Вода не усваивается, а прилетает транзитом, когда мы пьем залпом. Поэтому желательно пить маленькими глотками в течение всего дня.
1: А, наслаждаться водой, да?
0: Да.
1: Понятно.
0: Шаг номер один.
1: Ты же знаешь, что
0: в
1: чемпионате мира есть гидроперерывы, да?
0: Гидроперерыв, это впервые его ввели.
1: Да, ну потому что в США проводится чемпионат, а они же очень обожают рекламные деньги.
0: Они, конечно, говорят о том, что, ой, просто футболисты устают, да? Очень жарко.
1: Да?
0: На самом деле все дело в рекламе,
1: конечно,
0: разумеется.
1: Чтобы бабло заработать. Пока у них водопой, у водоема, вот у нас.
0: Но фитнес-няшки, как бы эту идею поддерживают, конечно. Пейте больше водички, ребята. Пьем ледяную воду, а нужно тепленькую, даже горяченькую слегка, чтобы помочь организму запустить всякие там разные процессы.
1: Знаете что? Ну, горячая вода вообще никак не насытишь. Ты заметила?
0: Пью,
1: как будто через локоть выходит вода. То есть я не могу напиться водой, если она теплая.
0: Каким-то хорошо, чем больше, тем лучше. Ледяная вода замедляет ферменты и вызывает спазм желудка, поэтому еще раз, тепленькая или комнатной температуры должна быть.
1: Желудок танцует Gangnam Style.
0: Вот еще одна ошибка, пьем сразу после еды. Оптимально за 20 минут до или через час после приема пищи.
1: Ну, кстати, я слышал, что во время еды уже разрешили.
0: Да?
1: Да.
0: Новые исследования?
1: Да, разрешили, то есть никак не разбавляешь желудочный сок под желудочный сок, там кислота хватает на несколько жизней.
0: Это про вред или пользу. Я думаю, это еще из тех соображений, что если ты попьешь водичку за 20 минут до приема пищи, меньше съешь. Вот если отсюда отталкиваться, то это правда так.
1: Понял. А так, ну я просто не могу есть без воды вообще. Вот так у меня прошивка, прикинь.
0: Да?
1: Да. Ем и пью, ем, пью, ем, пью, ем, пью, ем, пью. И повторяю.
0: Вот жизнь. Заменяешь воду чаем или кофе. Это ошибка. Все эти напитки обезвоживают организм, поэтому все-таки приоритет чистая водичка.
1: Ну, приоритет, да, но все-таки тоже, опять же, вот последнее исследование, то есть показало, что...
0: Все считается за жидкость.
1: За жидкость, да. То есть кофе, чай, пуэр, габа, улонг.
0: Оправдал свою любовь к пуэру.
1: Да.
0: Пьем водичку правильно.
1: Да.

0: вместе с нами тепло.
1: Погода.
2: Облачно сегодня в столице, пока скромные плюс 18, но разогреет до плюс 22, обещают синоптики, без осадков.
1: Реклама. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль без.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Welcome back, and right now...
1: А теперь...

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Шакалака! Дисборная! Welcome! Разгоняем сон быстрее, чем диванные эксперты находят виноватого после пропущенного мяча на Мундиале. Ну что же, поздравляю сборную Канаду с выходом в плей-офф впервые в свою историю.
2: 1-0.
1: Да, вот Аюар, да, домой. Зато можно за минами-нам Вака-вака будут петь дальше. Ладно, это храпогонное шоу
2: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: О, я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец, Акбала Омер и Окуланджа.
2: Тот самый Саймон. Скажи, а ты послушиваешь чужие разговоры? Так в кафе там, на улице.
1: Ну, иногда не волна же. Сижу, а человек выдает свою силу. То есть он просто на меня выбрасывает свои секреты, понимаешь?
2: Ну да, просто кто-то делает так это громко. Да. Явно и отчетливо, что как бы и не хотелось подслушивать, но так вышло.
1: Не волно, да, слушаешь этот сериал.
2: А я сама очень стесняюсь. Я вот в кафе не люблю. Я прихожу в кафе и ем. Ну, то есть, чтобы... Ну, или обсуждаешь супер общие темы. Никогда не буду обсуждать что-то супер личное. А кто-то даже с психотерапевтом в кафе общается, рассказывая о своих проблемах.
1: На самом деле это вообще...
2: Чтобы все послушали, да?
1: То есть в кафе не сплетничаешь?
2: Я не люблю вообще что-то такое личное обсуждать. Мне кажется, там ушки все поразвесили. Хотя наверняка всем не до этого.
1: А я-то думал, разговоры. Кафе как раз для таких разговоров и придумали.
2: Я тут недавно смотрела стендап выступления одного артиста, который очень классную историю забавную рассказывает. Еду в такси с другом, рассказываю о том, что купил собаку, описываю ее и говорю, хотя подожди, что я тебе рассказываю, покажу фото. И говорит, открываю телефон, тяну своему другу, и таксист параллельно надевает очки.
1: И
2: чтобы тоже посмотреть.
1: Вот, а что вы хотели-то? Ну, включил сериал, а что, человек не должен слушать?
2: И тут такой, ну да, вот, держись, вот мой пес.
1: Вот, знаешь, это как у нас в Африке. Вот, если ты спрашиваешь, покажи дорогу куда-то, то есть аккуратно спрашивай, иначе тебя замучат советами. То есть ты не уйдешь.
2: Да. Ну что, ребят, вы нас не подслушиваете, а слушаете, поэтому смело продолжайте делать это и оставлять заявки на пробушку. Напомним, где это можно сделать. Что за истерика, Сай?
1: Очки надел. Таксист.
2: Точно. Блин.

0: Вообще, то есть он давно уже не помнил.
1: Он все слушает это, да, но молчит.
0: Уже был участником разговора давно, а сами собеседники не знали, да?
1: Ладно. Итак, пробушка.
0: Да.
1: Группа ВКонтакте по последним постам. Мы ждем, как тебя зовут. Все, ладно. Они все уже знают, как заказывать пробушку.
0: Да,
1: мы скоро вернемся.
0: Да, через одну песню.
1: Сейчас проржемся.
0: О май гад, слышала.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Если нас слушает тот таксист, который надел очки, чтобы чужие фотки смотреть нормально. Если нас сейчас слушает, пусть тоже закажет пробушку. А так, я Диджей Саймон, Черный Пересок, Балаоме, Рио Куланджа.
1: Именно пробушки будем реализовывать. Видим заявки в группе ВКонтакте под последним постом.
2: Ну что ж, погнали. Пишет нам Надежда. Всего лишь просто хочет нам сказать доброе утро. Самое лучшее радио. Всем хорошей неделки, работелки. Да, вот. Надежда, ваша красавица. Молодец, погнали. Включите тусовку.

0: Такая воодушевляющая.
1: Да, это, кстати, если футбик смотришь, вот постоянно на заставках трек используется сейчас на чемпионате мира по футболу.
0: Доброе утро, Саймон и Катя. Привет из Саранска. Разбудите мою жену Калинину Анастасию. Она сегодня первый день едет на работу после больничного. Хорошего вам дня. Спасибо за позитив. Желает Дмитрий.
1: О, от всего сердца, черного перца и корсетной Кати.
0: Let's go. Корсетная.
1: Да, Катя корсетная. Но когда корсет вернется-то?
0: Да скоро.
1: Скоро, да? Окей. Когда будет, обязательно сделай фотки, а то меня замучили. Где корсет? Обещал. Не показали.

0: сон. Так, Альбина пишет нам в наши мессенджеры. Разбудите мою дочку Нику. Ей нужно вставать гулять с собакой Монией, которую она очень хотела и просила, говорила, что будет с ней гулять.
1: Классика, классика, да, жанр.
0: А пришла
1: мамочка,
0: собака.
1: Мамочка, купи, я буду с ней гулять, кормить, и вот это все.
0: А папа больше всех был против, а теперь только папа с ней гуляет, да?
1: Как правило, так и происходит.
0: И везде, да, тусуется.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Поздравьте, пожалуйста, меня и мою жену Таню с 12-летием брака, который был у нас 28 июня, то есть буквально вчера ребята отметили.
0: 12 лет вместе?
1: Да, Дима и Таня. Здравствуйте,
0: молодцы,
1: ребят.
0: 12 лет...
1: Любви.
0: Любви, да. А то фильм по-другому назывался. Погнали. Катя, перекрати смеяться. Я сейчас не остановлюсь, Кат.
1: Любви.
0: Любви.
1: Поздравляем, ребят.
0: Господи, у меня сейчас истерика будет.

0: Мы скоро играем, в наушники челлендж впереди. Что нужно делать, пока Саймон смеется? Отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе, и понаставлять рандомные слова. Именно эти слова я буду озвучивать Саймону. Проблема в том, что слышит он меня не будет. Будет пытаться прочитать по губам, что я имею в виду.
1: Да.
0: Уходим.
1: Уходим.
0: На смех.
1: Уходим.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Хей-хей-хей, хаю-хай, ди-банда. Если хочешь эффект дофаминного букета, давай, врубай шоу
2: «Разбудилники».
3: В студии дофаминовая барышня Катя Бодрова.
4: Кортизолопонижающий диджей Саймон.
3: Начинаем самый шумный тест, где Катя может крикнуть шампун, а мне померещится шаолин. Наушники челлендж в эфире.
4: Спасибо тем, кто прислал рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом видео, в личку наших мессенджеров. Еще в целом можно накидывать в течение нашей игры. Буду озвучивать эти слова в эфире. Проблема только в том, что Саймон не будет меня слышать. Он будет слушать громко музыку в наушниках и пытаться по губам расшифровать, что же я имею в виду, какое слово произношу. У нас на игру одна минута. На чьем слове остановимся, на чьем слове прозвучит гонг. Тот победил, тому мы отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: А я уже врубаю наушники с эффектом активного Катя подавления. Вот так.
4: Да, напоминаю, меня подавляет в этом шоу. А, погнали. Одна минута на игру. Саймон уже слушает свою музыку. Какое хитренькое слово. Видео. Регистратор.
3: Уже

0: Начинаем?
1: Да. Видеорегистратор. Видео.
0: Фижерол?
1: Фижерол? Регистратор.
0: Как?
1: Видео.
0: Финты.
1: Регистратор.
0: Блин, следующее слово. Что за слово такое?
1: Хорошо. Шаурма. Шаурма.
0: Жакома.
1: Шаурма.
0: Шаурма, шаурма.
1: Да, хорошо. Курица.
0: Улица.
1: Курица.
0: Курица. Курица.
1: Клоун.
0: Как?
1: Клоун. Клоун.
0: Шаулин.
1: Клоун.
0: Сколс.
1: Клоун.
0: Сколники.
1: Ка.
0: Следующее слово.
1: Клавиатура.
0: Заваруха.
1: Клавиатура.
0: Развалюха.
1: Клавиатура.
0: Старуха.
1: Иди ты.
0: Как?
1: Все.
0: Блин.
1: Ты уже на личности решил перейти в конце?
0: А, ты думал, я тебе что-то говорил?
1: Да, шучу я. Это, кстати, последнее слово было клавиатура.
0: А, ну, похоже на старуху, кстати.
1: На старуху. Клавиатура похожа на старуху.
0: Развалюха, старуха.
1: Если твоему компьютеру много лет, то возможно. Ты попал в... А, подожди, клоун. Ты отгадал клоун?
0: А, нет, клоун никак. Нет. А шаурму, а то шавуху я же не ем.
1: Шаурма, да. Да.
0: Это же вообще курица. Пища богов. Вот это мне понравилось. А и курица тоже угадал, да.
1: Курица тоже отгадал. Да. Что еще было? Видеорегистратор, первое слово.
0: Ёшкина капец.
1: Да, это пыталась тебя провести Диана Олина.
0: Ну, кстати, и вот когда вы следующий...
1: А, Олина.
0: Когда следующий раз будет...
1: Диана Олина.
0: Да, когда следующий раз будет такое слово длинное, я реально возьмусь.
1: Что возьмешь?
0: Возьмусь, но чтобы...
1: Именно... Расшифровать до последнего?
0: Да, да, да.
1: До талого?
0: Да, я же, ну, африканский баранчик упертый.
1: Как африканский баран на новые ворота смотрит на меня Саймон. А я тем временем поздравляю Диану Олину. Мы вручаем тебе фирменный мерч от Radio DFM.
0: Yeah!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где еж?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И готовься к ощущению дежавю. Ощущение, что где-то это уже было. Где-то я это уже слышал. А в рубрике «Старый новый трек» Сай берет сегодня популярную композицию и отыскивает оригинал.
3: Вычисляем на нашем драндулете времени. Вот, сегодня отправимся в поиски оригинала хита, который звучал вместе с вувузелами на стадионах на чемпионате мира 16 лет назад в ЮАР. И, как всегда, по пути послушаем два ремейка, потом первоисточник. Первый ремейк — это трек этого года под названием... Я перерыл весь интернет, я нашел только FIFA Mix. Вака-вака, 2 штуки 26. Поэтому я не знаю, кто создал, но трек очень прикольный. Так что слушаем.

0: Вот я уже начинаю даже думать, что, скорее всего, ИИ сделал этот трек.
1: Очень, конечно, похоже на ломанный ритм композиции Шакиры.
0: Да, то есть это Afrobeat направление. Только вот поют-то так круто вообще.
1: Мне, ну, мне очень нравится, да, пока, эта версия.
0: Пока я не вычислил имена исполнителя, вот пока FIFA Mix он называется. Вычислю, расскажу. Ну что ж, следующий ремикс самый раскрученный и не особо нуждается в представлении. Это гейм чемпионата мира 2010 года. Shakira, Shakira, Waka Waka. This time for Africa.

0: Направление называется «Макоса».
1: Coming out. Я думала, что это оригинальная версия.
2: Really?
1: Mm-hmm.
2: No.
1: Нет?
2: It's not the original. Not the original. No, no, no, no, no.
0: То есть остается теперь угадай, в каком году вышел «Ориг».
1: Подсказки.
0: Подсказки...
1: Нету. Без подсказок, да?
0: 1900. Да, то есть это 20... Какой век-то?
1: 20-й.
0: 20-й век, да.
1: Фокс.
0: Да.
1: Представляю.
0: Это в 20 веке, да.
1: 1900.
0: Женский праздник, главный женский праздник.
1: 8. 1980.
0: 80. Если человек не главный, а если он подчиняется кому-то...
1: Второй!
0: Нет, он не главный. То есть, если он всегда под
1: чем-то?
0: Не под чем-то,
1: под
0: а он... как это слово говорят? Подлизывает. Подлизывает.
1: Какую цифру описывается? Ему цифра, которая подлизывается?
0: Ну, он же не главный. Он не главный, то есть, значит, не главный, значит, шестерка, да? Нет?
1: Ну,
0: не так говорят в русском языке.
1: 1986-й. Я права?
0: 1986-ка.
1: 1986-ка. Тот самый год?
0: Да, тот самый год. Вы гадали. Правда, долго шли, конечно. Главное, что пришли. Да, это камерунский хит 86-го года в стиле макоса. Golden Sounds Zangelwa называется оригинал. Песня, которую знают все в Африке задолго до ремейка Шакиры. И самый забавный факт заключается в том, что участники группы Golden Sound на момент создания хита служили в президентской гвардии Камеруна.
1: Wow.
0: Да, а песня задумывалась как армейская шутка и сатира, короче. Да?
1: Уже любопытно послушать.
0: Да, так что слушаем Оригу 86-го года. Golden Sounds Zangelwa.

0: Вот направление называется Макоса.
1: Это
0: вот.
1: Что-то саундтрек Тимона и Пумбы.
0: Да.
1: Абсолютно. Вообще не узнаю Вока-Вока.
0: Вот Зангелуа. Вот так оригинал, вот так звучит.
1: Вообще не узнаю.
0: Прикинь.
1: Если бы мы рассуждали это об этом треке в рубрике плагиат, копипаст, то я бы сказал, конечно, нет. А тут, оказывается, официально, да, вдохновились от композиции.
0: А ты удивишься, когда Шакира выпускала трек, она не делала меншн, она их не упомянула.
1: Да?
0: И все сказали, вы что вообще? И пришлось ребята упомянуть, что они как бы родоначальники. Вот.
1: Слушай, ну веселенькая.
0: Не говори.
1: Веселенькая.
0: Праздник,
1: но
0: да?
1: Вне конкуренции, конечно, версия Шакиры, которая сейчас гремит на стадионах.
0: Более, а погоди, на стадионе гремит уже другой.
1: Вока-Вока тоже слушают.
0: Ну, Вока-Вока, давай тогда на бис, да, Вока-Вока?
1: Давай.
0: Вока-Вока нем?

и желаем оле-оле-оле настроения. Растем, живем, размножаемся. Спасибо за внимание. Это шоу.

0: ПАО «Альфа-Банк».
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117 78 47 26 16.

0: У них карьера пока недостроена.
1: И накопить на квартиру надо.
2: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 000 рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей». Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
14: Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
15: В «Ленте». Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Оле, оле, оле, оле. Ди стадион на связи. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сборную уже выводит на поле Катя Бодрова.
3: Капитан команды сборной М, диджей Саймон.
2: Он всех задолбал своим чемпионатом мира по футболу, а она своими покупками на маркетплейсах. Столкнулись эти два мира, а родилась рубрика «Венера-Юпитер».
3: 1-1. Здесь мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема сегодня такая, по тонкому льду ходим. Совместный бюджет или раздельный? А также кто больше должен зарабатывать?
2: А мы здесь знаем, что есть уже давнейший устой, то есть ее бюджет ее, а его бюджет общий, да?
3: Да, именно так.
2: Или что-то уже изменило?

0: с тех пор.
1: Ну, и девчонки же хотят тоже быть главными, как я понимаю, да?
0: Конечно, или находиться в партнерских отношениях, в равноправных. А, но в таком случае вы и скидываетесь, в общем-то, на всякие покупки бытовые или отпуск тоже вместе.
1: Ага, скидываетесь, да?
0: Скидываетесь.
1: Точно скидываетесь?
0: Ну, во всяком случае, говорим об этом. Я готова скинуться.
1: Обещать не значит жениться, называется. Я обещаю скидываться, но это не факт, называется, да?
0: Ну, знаешь, мне какая нравится? Что-то среднее. Когда у нас бюджет как бы общий, но и у каждого есть своя, скажем, задачка, ну, что ли.
1: Да.
0: Да, свой бюджет на свои же личные потребности, чтобы ни у кого ничего не выпрашивать, не находиться вот в этой зависимой позиции.
1: Она в маркетплейсах, он в гаражах, да?
0: Он в гаражах, да. Ну, еще одна история. У меня тоже есть приятели, знакомые. Когда мужчина, например, уходит в декрет, а женщина работает.
1: Серьезно?
0: Официально мужчина в России может оформить уход по ребенку.
1: То есть мужик говорит...
0: По ребенку. Отпуск по уходу за ребенком.
1: Да? То есть мужик говорит, я в декрете.
0: Ну, смотри, если... много у кого сезонная, например, работа. Если я женщина, понимаю, что вот сейчас у меня в ближайшие полгода много высокооплачиваемой работы. И бюджет у нас общий. Я говорю, ну тебе сейчас выгоднее посидеть с ребенком, а я тогда эти полгода поработаю. Потом махнемся. Вот что-то в этом роде. И классно, что у мужчин есть такая возможность в России.
1: Не, молодцы вообще. То есть главное, чтобы это не было ущерб для...
0: Для чего?
1: Для гордости.
0: А, для восприятия. Я тебя понимаю, мы же выросли в патриархальном обществе, и все это, конечно, влияет на наше сознание. Но все-таки надо как-то модернизироваться.
1: Да, прогрессироваться, да?
0: Прогрессировать, да, и понимать, что это норма.
1: То есть в итоге-то мы на вопрос уже ответили, бюджет общий или разделенный?
0: Посерединке.
1: Посерединке, да? А, главное, что ее бюджет – это ее, да?
0: Вот это запомнили.
1: А его общий все-таки.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Прогноз на DFM.
1: Okay. Yeah.

0: нами тепло.
1: Погода.
0: Уже завтра такая жаришка в столице, плюс 27 и солнце, а пока облачно и скромные плюс 19.
1: Реклама.

0: сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого, откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отчет. 10.
5: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
11: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
13: А теперь тусовка.
14: DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Коничива, уди, люди! Утро — это время великих свершений. Например, дойти до душа и не уснуть по струей воды после постного просмотра футбола. Мы чиним понедельник. Мы — антихандра-шоу. Разбудилники!
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, акбала, о-о, мерио, куланча.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа, е-е-е.
1: Нет, мужчинам все сложнее и сложнее живется, потому что и так сложный вопрос, чего хочет женщина. Так теперь вы даже по мимике не можете определить, злится она, удивляется она, чего она хочет. Спасибо ботоксу за это.
0: Ребята, мы все понимаем, что, девчонки, вы это делаете, то есть ради нас, надеемся, ради нас, ради красоты. Но правда вообще, когда уже лоб не двигается, понимаешь, щечки уже не двигаются, глаза застыли.
1: Не, ну мы вообще превратились в идеальную женщину. Вы же хотели, чтобы без эмоций, без истерик. Вот она тебе мимикой ничего не выдает.
0: Я южный мужик.
1: Она на тебя просто смотрит.
0: Я южный мужик.
1: И уничтожает.
0: Я не требовал без эмоций существовать.
1: Ой, да, ты

0: спрашиваю что-нибудь. Зай, ты хочешь мороженое? Моргни два раза. Просто мы только моргать умеем.
1: Слушай, вот я как мужик, я же не представляю, что это такое, да?
0: Ботокс?
1: Да, Кать, вот ты объясни, то есть, когда девушка после этой процедуры улыбается и застевает лоб, там, скули, вот это все.
0: Но мимика там вообще, да, не работает.
1: Вообще, табло не имеет вообще, то есть, болеет, когда вот
0: смеется? Нет, это больно в процессе, это такие укольчики не очень приятные, а в целом у тебя, ну, нет ощущения прям заморозки или чего-чего-то.
1: А, да?
0: И плюс это со временем уходит, у тебя как чуть-чуть оживает лицо со временем.
1: То есть, допустим, в лоб сделала укол, а это растекается и попадает в нос, что ли?
0: Да, именно так это и работает.
1: В нос? Серьезно?
0: Настя, давай придумаем каких-нибудь трешовых историй о том, как работает косметология, и будем Саймону лить уши.
1: Кстати, время от времени ты ход прокачивай, потому что реально очень много мифов с нашей стороны. Мы же не до конца понимаем, через что проходите.
0: Ну, в общем, вы, мужчины, да, сочувствую, все-таки... Непонятно, что твоя женщина испытывает.
1: А вы нас сочувствуете или...
0: Мы сочувствуем. Ну, это реально странно выглядит, когда у нас нет
1: эмоций.
0: А я
1: думаю, наоборот, мы должны вас сочувствовать. Ну, красота требует жертв, понимаешь? Под уколами лежите, понимаете?
0: Ладно, какие эмоции вызывают у тебя возможность заказать пробушку? Группа ВКонтакте под последним постом ждем. Как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить?
1: А если не можешь передать эмоции, моргни два раза.
0: Спасите!
1: Ладно, мы посмеемся, на самом деле все красиво. Нам нравится. Молодцы, девчонки. Продолжайте в том же духе. Кат, я просто хочу именно прогнать понедельник, понимаешь?
0: Каким способом?
1: О, сейчас есть способ. Вот, понедельник, который застрял именно во лбу, или как там, во лбу?
0: Который, ботокс, я все представляю, ботокс, который стекает со лба в нос.
1: Я честно так всегда и думал лучше.
0: Вот. Ай, высмаркиваем мы ботокс.
1: Я же не знаю, куда это все уходит.
0: Ладно. Так,
1: ребята,
0: ну что там?
1: Всем отличного настроения. Забейте, что сегодня понедельник. А у кого лоб ровный и без эмоций, вообще молодцы. Мы тоже с тобой. Оле, оле, оле. Оле, оле. Девчонки, оле, оле, оле.
0: Маргни, маргни.
1: Маргни, если настроение хорошее. Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь заколотая ботоксом Катя Бодрова.
2: Я пока без, но ничего, я не осуждаю. И столько информации я сегодня получил. Ради чего я проснулся сегодня, я прокачался. Вот, вообще вчера даже не знал, что вот лоб из лоба в нос затекается.
1: Он все-таки поверил, Настя.
2: Да?
1: Миссия выполнена.
2: Это легкий троллинг был, да? Я понял.
1: Жесткий, я бы сказала.
2: Ладно, все нормально. Ну, молодцы, девчонки. Ну что ж, у нас пробушка теперь начинается, да? Угу. Вот кто где заказывает?
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу много заявок, озвучу отсюда.
2: Угу. А я оттудова. То есть оттудова — это из нашего мессенджера. Пишет Марина. Разбудите мою сестру Ангелину. У нее сегодня юбилей в компании. Будет тусить до завтрашнего дня. Неужели? О-о-о. Круто. Нужна пробушка уже срочно. Причем заранее, как я понимаю.
1: Это
2: да?
1: При пати.
2: А, при пати. Понял. Чтобы ей глаза не закрылись до упада, короче.
1: Чтобы на столе потом потанцевать нормально.
2: Ну, я-то думал, уже под столом потом. На столе это только начало. Ладно, погнали. One, two, and three, two, the four.

0: утро. Поздравьте мужа Никиту Курочкина с днем рождения. Прости, Елизавета. Едем на работу, слушаем вас. Никита.
1: О, Никита, включи тусовку.

0: Ну что ж, дальше Влада пишет у нас в мессенджере. Нужна пробушка моему супругу Володе. Ему пора на работу, а мне отдыхать от него.
1: Это тоже нужно в отношениях иногда. Доброе утро. Разбудите моих дочерей Милану и Аниту. Увезу их на прививку.
0: Ого.
1: Пишет Ярослав.
0: А надо?
1: Надо, ну, здесь да? Вот вопрос.
0: Окей. Надо. Окей. На пробушку и на прививку. Погнали.

0: ЮАР вчера, даже вчера, я мать-то смотрел до часа ночи. Не огорчайся, они пробились на дно 16-й финал впервые в своей истории.
1: Это хороший результат.
0: А Канада, поздравляем с продвижением вперед.
1: Кого-то мы поздравим с победой в нашей игре. Она впереди. 8-495-956-101-2. Телефон прямого эфира. Звони.
0: Пока али-али, пели, не расслышали номер.
1: 8-495-956-101-2.
0: Yeah, этот раз закрепили. Ну что ж, это оле-оле-оле шоу «Разбудилники». Дорогой, дорогая, включи...

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: What's up?
3: What's up?
2: Сейчас наколдую, как ганский шаман. Ди, человеки, это мой пуэр-кофейный альянс под названием шоу «Разбудильники». Здесь тренер, у которой даже кофе играет в пас. Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
2: Тот самый шаман, да, ганский.
4: Тот самый шаман.
2: Играем в «Кто там?» Игра, где вопрос «Ты блондинка?» приведет к фиаско, братан, если загадан вратарь сборной Кабо-Верде. Вазиня, точнее.
4: Играть с нами будет Никита из Тюмени. Никит, привет.
2: Hello, Никита!
5: Привет, Катя. Привет, Саймон.
2: Yeah, привет, Никита!
4: Ну что, ты у нас футбольный человек?
5: Да, футбольный, и поэтому личность загадал как раз-таки футбольным.
4: Ну зачем с подсказок-то начинать? Ну ладно.
2: О, это уже хорошо, это хорошее начало.
4: Не подсказываю больше Никит нашему Саймону.
2: Кать, да, кто не понял, что за ганский шаман? Может, вкратце расскажешь?
4: Да, Никит, ты слышал про ганского шамана?
2: Да.
4: Видел рилсики?
5: Нет.
2: Вот сейчас я сядь поудобнее, короче, и слушай. Вот.
4: Ганна с кем играла?
2: С Англией, да.
4: С очень сильным соперником. Все были уверены.
5: С Англией играла.
4: Да, все были уверены, что Англия там разорвет.
2: Да, 10-0.
5: Но
4: на этом матче присутствовал ганский шаман, который наколдовал...
2: Кейн.
4: Кейн его зовут?
2: Он наколдовал тоже Кейн. Но это форвард, нападающий, английской сборной.
4: Ага.
2: Он типа, ну, он его, ну, кабину связали его ноги, чтобы он не забивал. И Кейн, кстати, и не забивал.
4: В общем, а вы говорите, магии не существует.
2: Ой, Катя, ты издалека...
4: Ганна, Англия, 0-0.
2: Издалека пришла к своему тему, да? То есть гороскоп, тароскоп, мемоскоп, да?
4: Так, а теперь правила игры.
5: Давай, Саймон, колдуй.
2: Хорошо, давай, постараюсь, окей. Ты точно сегодня приз получишь? Точно.
4: Да, ты предсказываешь?
2: Никита, да, Никита получит приз.
4: Ну давай, наколдуй ему. Прощаемся с Саймоном ненадолго для того, чтобы объяснить все правила игры нашему Никите.
2: Окей.
4: Включай себе музыку. Надеюсь, ты нас не слышишь, Сай.
2: Я пока не слушаю, да, сейчас теперь уже не слушаю.
4: Ну
2: да.
4: Все, хорошо. Никит, тогда тебе объясняю правила нашей игры. Загадай, пожалуйста, что это было?
2: Это I'll be back сказал.
4: Ага.
2: Все, я ушел.
4: Загадай какую-нибудь звезду, персонажа, я уже поняла, из какой тематики. И назови мне, пожалуйста.
5: Я теперь передумал.
4: Передумал?
5: Теперь будет, это будет Майкл Джордан.
4: Ууу. Хорошо, ты решил провести нашего парня.
5: Конечно, мы как думали.
4: Договорились. В общем, у Саймона будет одна минута на то, чтобы догадаться, кто там. Будет задавать тебе разные наводящие вопросы. Ты отвечай только да или нет. Если он отгадает, кто там, ты не получаешь приз. Не отгадает, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Все понятно?
5: Екатерина, у вас прекрасный голос. Да, понятно, что...
4: О, спасибо, Никит. Зовем Саймона обратно.
2: Окей.
4: Слушай, у тебя хитренький игрок.
2: Да?
4: У нас сегодня, да.
2: Да.
4: Я же

0: Желаю тебе удачи за эту минуту догадаться, кто там. Погнали?
1: Погнали. Так, Никита. Никита, ты вымышленный персонаж?
2: Нет.
1: Значит, существующий. Ты случайно не актер? Ты не актер? Ты актер, точнее?
2: Какой-то части, да.
1: А, то есть, а ты имеешь отношение к футболу?
2: Нет.
1: Не имеет.
0: Я говорю, хитренький у нас игрок.
1: Значит, господи, я-то думал про футболиста спросить. Теперь уже не знаю, что спросить.
0: Поэтому первый вопрос, ты вымышленный персонаж?
1: То есть, ты актер, как я понимаю. Ты девушка?
2: Нет.
1: Мужик. Так, русский мужик?
2: Да.
1: Да?
0: Нет.
1: Да нет? Да нет, наверное.
0: Да нет, наверное.
2: Африканец.
1: Африканец? Так, ты африканец?
2: Да.
1: Ой, блин,
0: Он тебя путает очень жестко.
1: Да.
0: Просто жестко.
1: Так, Кат, а если... Он точно африканец?
0: Нет. Но вы с ним похожи.
1: Мы похожи? Mm-hmm. А, значит, он black?
0: Black.
1: Актер black, да? Mm-hmm. Black актер.
0: Но он не актер.
1: А, он не актер, он...
2: Не актер, он в рекламных роликах очень много снимал.
1: Знаю, кто это.
0: Ну?
1: Это который на лошади сидит?
0: Вот этот я всегда на коне.
1: Который дезодорант.
2: Нет, это тот, который 4,5 метра в прыжке забивает.
0: Оу, да. Колечко.
1: А, ну конечно, я уже понял. Ну, он баскетболист,
0: да.
1: Вау, легендарный.
0: Да.
1: То есть, причем есть кроссовки в его честь.
0: Да.
1: Ladies and gentlemen, ну конечно, Chicago Bulls номер 23, да? Майкл Джордан.
0: Майкл Джордан, Но проблема в том, что ты сильно позже тайминга об этом сказал.
1: Это да.
0: Значит, мы поздравляем Никиту.

0: Спасибо.
1: Да, кстати, изначально Никита загадал Месси. Но уже подсказку дал в самом начале, да. Мы поэтому решили изменить человечка.
2: Понятно.
1: Ну что, есть возможность привет передать, Никита? Есть кому?
0: Да, конечно. Передаю своему любимому городу, конечно же, своей семье, супруге, сыну, всем своим друзьям, коллегам по работе. Ну и, конечно, и вам тоже желаю прекрасных эфиров, замечательных, как говорится, ответчиков, пользователей, там, тех, кто к вам обращается.
1: Ответчики.
0: Люблю вас, целую.
2: Вау, прикольно.
1: Взаимно, взаимно, Никит.
2: Теперь новое слово «ответчики». Мне нравится, кстати. Не подписчики, а ответчики.
1: Тюмень, включи тусовку.
2: Ну, как быстро.

0: радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: Реклама.
4: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
5: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
5: on DFM.
3: DFM. Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Замина-мина, вака-вака, Алоха, ди мундиал. Это портал, где оптимизм хранится в промышленных масштабах. Бодро пожаловать в астромемную часть шоу
3: «Разбудилники».
2: Здесь наша мема-кудесница Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп. Предсказания, которые примеряют даже понедельник и хорошее настроение.
3: Это правда.
2: Оу.
3: И звезды расскажут, какая ты сегодня птица.
2: Вау, сейчас запоем, да? Овны.
3: Сокол. Сегодня вы летите к цели так быстро, что сомнения просто за вами не успевают.
2: Тельцы.
3: Гусь. Вы спокойны, уверены, и если что, шипите на тех, кто нарушает ваш комфорт.
2: А правда ли, что мало детей в стране...
3: Это детская травма.
2: Которых гусь за попочку
3: не щипал. Как я их боялась. Каждый ребенок, в жизни которого была деревня, хоть чуть-чуть, обязательно убегал от гусей.
2: Обалдеть. Вопрос, какая детская травма? Гусь.
3: Гусь.
2: Не гусь, я себе. Так, дальше близнецы.
3: Сорока. Сегодня вы собираете все новости, сплетни и блестящие идеи.
2: Сорочка?
3: Сорока.
2: А, сорока. Ага. То сорочка, это же, по-моему, рубаха, да?
3: Это сорочка, это рубаха.
2: А, окей. Драки.
3: Драки. Никаких драк в нашем мемоскопе. Рак.
2: Окей.
3: Ласточка. Сегодня вы про дом, тепло и возвращение туда, где вас ждут.
2: Я думал, это тачка вообще. Ласточка, ласточка.
3: Кстати, есть примета. Если ласточка низко летает, дождик пойдет.
2: Ничего не понял, но круто звучит. Так, лвы.
3: Павлин, смело распускаете перья, соберете восхищенные взгляды и комплименты.
2: Почему не нам, тельцам-то, павлин? Вот это мажор. Я прикинь, гусь вообще, который...
3: Лапчатый.
2: Сидите, боятся.
3: Вас все боятся и уважают.
2: А, ну я... Ладно, если уважают, лучше, чем боятся, конечно. Дальше у нас девы, да?
3: Сова. Если активно смотрели чемпионат мира по футболу этой ночью, готовьтесь клевать носом днем.
2: Блин, у них еще щей так 300...
3: На 180.
2: Да, 180, нет, больше.
3: Прям на 360 поворачивается?
2: Почти, да. Почти на полный оборот. Вот щей как будто вообще, знаешь...
3: Да, это шок.
2: Как будто щей купил именно в Алике. Так, виси.
3: Лебедь. Вы красивы, романтичны и думаете, с кем бы уплыть за горизонт.
2: О, лебедь, да, круто. Скорпионы.
3: Жар птица. День пройдет, как в сказке. Включите ребенка и позвольте себе...

0: и мечтать без ограничений.
1: Раньше думал, жар птицы — это кура грил, знаешь. Уже отжарили птицу, понимаешь? Так и стрельцы.
0: Пожарили.
1: Ну, пожарили, да. Птицу, да.
0: Стрельцы?
1: Да.
0: Чайка. Вас тянет к морю, приключениям, еде и свободе.
1: Козероги.
0: Козерог, орел. А ты... Я нормально выбрала козерог, орел, а ты гусь.
1: Ну, я уже понял, что меня троллишь.
0: Сегодня вы держите высоту и смотрите на все сверху.
1: Водолей.
0: Калибри. Вы быстрый. Хватит. Вы быстрый, юркий и вечно в движении.
1: Рыбы.
0: Фламинго. Не день, а просто песня какая-то. Ваша мантра на этот день. Думай о хорошем, я могу исполнить. Другая, это там мелодия. Думай о хорошем, я могу исполнить.
1: Думай о хорошем, думай о слонах. О чем думаешь? О слонах. Все так просто. А змеиносцы есть?
0: Не сегодня.
1: А, о, им птичка не нужна, да?
0: Им птичка.
1: Ни кура грил, ни жар птица. Ладно, окей. Это был мемоскоп. Я постарался, ребята. Вот до следующего раза. В шоу «Разбудилники» раздаем позитив налево-направо. Поймай.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Привет. Это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на

0: сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И как анонсировал еще в начале нашего рабочего дня слушатель радио ДФМ, ждите скоро «Формула Сай» в нашем эфире. Прямо сейчас Сай погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки, делится фишками «Формулы». Короче говоря, простым языком рассказывает нам про спорт, в котором каким-то образом засветилась Ким Кардашьян.
2: Видите, как он же притягивает теперь многих, да, в F1. Ну что ж, сегодня в нашем заезде Формула Сай. Один удивительный факт о Формуле 1 и немного о восьмом этапе чемпионата Гран-при Австрии, который был вчера. Начнем с факта. Почему гонщиков Формулы 1 называют пилотами?
1: Пилотами, потому что они как капитаны корабля гоночного.
2: Мне нравится. Я-то думал, ты скажешь из-за того, что у них большой шлем.
1: Ну, в том числе.
2: И в том числе, да. Но, к сожалению, не из-за того, что у них большой шлем, и не потому, что пилот звучит фердипердозно. Все дело в перегрузках. То есть они сравнимы с теми, что испытывают пилоты-истребители.
1: Вау.
2: Да.
1: В небе.
2: Да, в небе. В обычной жизни мы живем при нагрузке, при перегрузке 1G. Правильно? А гонщики F1 во время заездов регулярно испытывают от 4 до 6,5 G. Для сравнения, космонавты при старте ракеты испытывают около 7 G.
1: Вау.
2: А гонщики Формулы 1, то есть в зависимости от поворота, до 6,5 G могут испытывать.
1: Именно из-за нагрузки этой и

0: И принято называть их пилотами.
1: Да.
0: Только поэтому.
1: Ну да, то есть это, практически это как бы...
0: Ну так управляешь кораблем, реально.
1: Да. Но это не предел, кстати, перегрузок в Формуле-1. Две недели назад на Гран-при Испании французский гонщик Шарль Леклер. Вот, это теперь краш Кати. Чуть позже вам еще расскажу, что у нас теперь свой мини-чемпионат в редакции.
0: Я за Леклера.
1: Шарль Леклер, твой любимый, попал в аварию и испытал перегрузку свыше 25 G. То есть, чтобы ты понимала, то есть при его весе в 69 килограмм, в момент удара его тело весило больше, чем... больше, чем 1725 килограмм.
0: С ума сойти, какая это нагрузка на организм.
1: Это примерно как целый седан-баклажан, понимаешь? Но благодаря очень крутым системам безопасности, Леклер самостоятельно выбрался из разбитого болида и спокойно пошел к медицинской машине, словно направлялся за лягушачьими лапками. Все-таки он же француз, да?
0: Вот это мужчина.
1: Да, все нормально. Кстати, медицинская

0: поправил, как будто ничего не было.
1: Девочки, можем выдыхать. С Шарлем все в порядке.
0: Да, с Шарлем
1: это
0: все окей.
1: Это главный красавчик, в общем-то, формулы.
0: Окей, как скажешь. Но есть над чем поспорить. Теперь о вчерашней гонке. Гран-при Австрии. Температура асфальта 50 градусов. На первых пяти кругах сразу три машины загорелись из-за сильной жары, которая сейчас жарит Европу. Стратегия Скудерия Феррари снова оставили голову дома. Луис ехал на гордом втором месте, и они начудили, и Луис приехал четвертым.
1: Из-за своей команды, да?
0: Даже пятым! Какой четвертым? Даже пятым! Так, в редакции шоу «Разбудильники» у нас теперь мини-чемпионат. Кто за кого болеет. Вот, Катя болеет за Шарль Леклер.
1: Это профессиональный гонщик Монако.
0: Наш линейный продюсер Настя болеет за Ландо Норрис. Да, Ландо Норрис. Она даже придумала способ это запомнить.
1: Ладно, Норрис. Ладно, Норрис.
0: А наш рукорежиссер Андрей болеет за Кими Антонелли.
1: За молоденького.
0: Ну что ж, кто не смотрел гонку, закрой ушки секунд на 10, а я сейчас скажу подиум.
1: Кто вчера победил?
0: Да, то есть первые три места. И, кстати, как это называется? Подиумная музыка. Вот так.
1: Oh.

0: Твой выбился в люди.
1: На втором месте Маркс Ферстаппен.
0: Кто бы ты ни был.
1: Да, здесь никто не болеет, к сожалению, да? А на первом месте Джордж Рассел. Тоже у нас в редакции никто не топит за него.
0: Где наши?
1: Наши, вот, самое ближайшее место, вот у нас третье место, вот Кими Антонелли. Луис приехал пятым, Леклер восьмым, а Ландо Норрис шестым.
0: Ладно,
1: наверное. Нашим тоже вот так. Ладно, оформили все. Зиба-зиба всем за внимание. Желаю всем гладко доехать куда угодно.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оуда! Леклер!
2: Сладенький.
1: Хэмилтон.
2: Рэп.

0: нами тепло.
1: Погода.
2: 30 градусов жары в столице уже завтра. Ну а сегодня 20 градусов со знаком плюс и облачная погода.
1: Реклама.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: С гордостью представляем вам новый клубный дом «Река» на Мосфильмовской. Городские виллы для неспешного наслаждения жизнью. Минимум этажей и квартир, максимум природы и чистого воздуха. Несмотря на близость к центру, ваше окружение составят только река, парк и узкий круг респектабельных соседей. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Старт продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
2: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: Потому что Radio DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ, и сегодня мы выяснили, что ботокс со лба течет в нос. Научно доказан. Учились пить воду и признались, что иногда подслушиваем. Угу. Пора прощаться.
2: Подслуживаем.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит муж жене с ботоксом, дорогая, если ты меня слышишь, моргни два раза.
2: Ой, слушай, а я-то какой-то звук сейчас получил, ты знаешь.
1: Звук получил?
2: Да, я этот звук хочу тебе поставить.
1: Звук поставить?
2: Да, смотри, сейчас поймешь, что за звук. Так, кидаю.
1: Хочу понять.
2: Кидаю и кидаю. Так, сейчас будет, подожди. Так.
1: Что же за звук такой?
2: Ой. Он лег. Ladies and gentlemen, я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец, Акбалаоме Рио Куланджа. Народ, на сегодня все. Желаю отличной финансовой подушки и наволочки. А для общения я всегда доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. Целую. Пусть твои подвиги будут круче, чем выход в плей-офф сборной Кабо-Верде, а твой кофе или пуэр крепче, чем понедельник, на котором никто не хочет жениться.
3: Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Я убегу, улечу, испарюсь. Но на тебе ни за что не женюсь. Но на тебе ни за что не женюсь.
2: Новый гимн понедельника от нашей слушательницы. До
1: завтра. Спасибо тебе, дорогая. У нас все, на тусовку продолжается.

0: на радио DFM Airbox, послушали Грейсон. Ну, я не сомневаюсь, что кому-то именно этот трек, да, помог взбодриться и настроиться на новую рабочую неделю. Но все-таки большую часть работы, мне кажется, по пробуждению выполнили, разумеется, наши ребята, как всегда, заряженные и бодрые, Саймон и Катя. Катя и Саймон, шоу «Разбудильники». Сделали начало этого понедельника легким, и это, согласитесь, очень важно, особенно когда понедельник рабочий, а не выходной. «Разбудильники» вернутся уже завтра. Ну, а пока давайте в ближайшие несколько часов проведем вместе. С вами уже ваша компания, я, Тимур Белов. Обещаю много музыки, поиграть, раздать подарки тоже успеем. Ну, пока все же давайте о музыке. Об играх чуть позже, буквально через несколько минут. Хозе, Машмеллоу и Португал Де Мэн. Они ожидаются впереди здесь на радио DFM.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

куртка вот с вентилятором, жилетка с вентилятором. А интересно, брюки и джинсы тоже будут система охлаждения? Меня на самом деле больше всего этот вопрос интересует. Ладно, там жилетка и все такое. Брюки, джинсы. Ну, понимаете, да? Пока, конечно, это что-то из области фантастики. Я посмотрел все эти модели. Ну, я не представляю, смог бы я в таком появиться вот сейчас на работе в офисе. Нет, пока еще вот думаю. Но могу сказать одно. Вот наконец-то все-таки придумали одежду, которая реально продувает твои проблемы. И это замечательно.

0: принимать участие в играх, которые мы вам тут предлагаем. На очереди у нас игра пинг-понг, и, разумеется, победитель уйдет у нас не с пустыми руками, поэтому прямо сейчас звоните 84959561012. Не запомнили с первого раза, я повторю. 84959561012. Набирайте, желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: В постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Без комиссий.
2: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Вялкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
13: О, пани.
12: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово.
15: Но в морской бой играть вдвоем.
16: В прятки интереснее втроем.
17: А для футбола нужно хотя бы четверо.
18: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
19: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.

0: Говоря по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa.

0: Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Я понимаю то, что вы ее очень сильно любите, да, и все принимают участие, не только участники, которые вот прям в эфире, понимаете, сражаются друг с другом, но и те, кто вне эфира тоже, ну, прокачивают, конечно, свою реакцию, еще как. Екатерина, хореограф из Раменска, присоединяется к нашей компании, также Илья, водитель такси из Барнаула. Ребята, с большим удовольствием желаю вам доброго, легкого понедельника, привет!
1: Привет!
0: Привет!
2: Всем привет!
0: Илья, Катя, вот, Катя, скажи, как у тебя с реакцией сегодня в понедельник? Нормально или немножко притормаживаешь?
1: Замечательно.
0: Но вы прям одновременно сказали то, что замечательно. Ну хорошо, я признаюсь честно, что у меня сегодня как-то с этим есть небольшие проблемки. Вот я буду смотреть, как вы будете сейчас справляться с заданием. До определенного сигнала вы по очереди произносите слова на определенную тему. Важное условие: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал у нас такой. Ну, собственно, ждем его, как говорится. Повод у нас какой интересный. 62 года назад был изобретен пульт дистанционного управления телевизором. Ну, и вот я тут подумал и решил, почему бы нам, собственно, не взять тему «Телевизор» и ваши ассоциации. Итак, Екатерина, ты начинаешь, и первое слово, соответственно, будет о тебе. Время пошло, желаю удачи, поехали.
1: Электроника.
0: Да. Она сказала электроникам, получается, на букву А. Что-нибудь надо придумать. Телевизор.
2: Антенна.
0: Антенна, конечно, да, принимается.
1: Акустика.
0: Акустика, да.
2: Атрибут.
0: Атрибут, ну почему бы нет, да.
1: Табурет.
0: Еще раз.
1: Телевизор же может стоять на табуретке.
0: Ну, да, да. Тут не поспоришь, табурет.
2: Телепрограмма.
0: Не, он, по-моему, успел. Да, он успел в последние секунды перед условным сигналом. У нас получилось такое ретро-телевидение, да, немного? Табурет, на нем телевизор и какая-то телепрограмма, которую мы листаем и ищем свои любимые программы. В детстве что любили смотреть, ребят? Кать?
1: Да, там как бы ничего, больше на улице.
0: А по воскресеньям, я так понимаю, мультики диснеевские вот эти тебя не вдохновляли. Хорошо. Илья, а что у тебя было любимого?
2: У меня Ералаш был любимый.
0: Ералаш. Вот и все, собственно. И победа сегодня была на твоей стороне. Мы тебя всей командой поздравляем. И с Катей в том числе. Илья, зеленого света и легкого понедельника вам, ребята. Счастливо, пока.
1: Спасибо.

0: Ну и что касается погоды, то в этот летний понедельник сегодня пасмурно в столице. Температура воздуха плюс 20-22, возможно, небольшие осадки. Вечером до плюс 19, влажность при этом 55%, а ветер северо-западный 4-5 метров в секунду.
1: Реклама. Сазон банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу.

0: Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь...

в эти самые секунды здесь, на радио DFM, Джон Саммит и Джулия Чёч. И пока мы слушали трек под названием «Shades of Blue», я тут обратил внимание, что сегодня у нас уже 29 июня, и скоро мы с вами уже распакуем второй летний месяц. Представляете, дорогие друзья? Так что, если вдруг не приступили еще к реализации своих каких-то летних планов, которые наметили еще, не знаю, там, весной, сделайте это обязательно. Вот я говорю вам это, да? Сделайте это обязательно, отдохните. И понимаю, что самому тоже необходимо включить этот самый летний режим.

режим больше направлен на отдых, чем на работу. Ну да, я люблю больше отдыхать, чем работать. И таких нас немало. Ладно, будем совмещать приятно с полезным и делать это под музыку, под самые лучшие треки здесь, на Радио ДФМ. Саник, Алиф Абан, впереди.

Собственно, по нему все понятно, эмоции переполняют, в общем, этого человека, да. Ну, кому-то не только эмоции, но и желание устроить перекус тоже в этот момент, я так понимаю, не дают покоя. И вдогонку к этому, особенно если вы любите сладкое, например, пахлаву, как вы к ней относитесь, вот, то вам точно будет за кого сейчас держать кулачки, за кого болеть. Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вот такие вот дела. А вот если подумать, вот какое бы блюдо вместо пахлавы предложили бы вы? Ну, вареники, может быть. Тоже. Почему? Культурное наследие ЮНЕСКО. Еще как, да? Борщ. А если говорить о десертах, я бы предложил пирожное картошка. Обожаю это пирожное. Не знаю, почему.

Ну, если даже пахлава официально станет культурным достоянием буквально через некоторое время, я так понимаю, будем ее есть не просто так, а с чувством глубокого исторического уважения. Нужно вот как-то к этому уже готовиться, настраиваться на сладкие исторически уважительные десерты.

А что мы будем слушать буквально через пару мгновений? Многое, знаете ли, в этом вопросе зависит от вас. Потому что к нам приближается рубрика под названием «Ом-Ом Рандом». Собственно, именно там может быть исполнено одно из ваших музыкальных желаний. Поэтому давайте заявляйте, что вы хотите послушать именно сегодня, в понедельник, летний рабочий день. Пишите

Наконец-то дождались. Начинается та самая рубрика, которую мы все очень сильно любим, потому что, да, кому-то тут везет, и музыкальное желание исполняется. Но прежде, чтобы оно исполнилось, нужно хотя бы постараться и отправить свое сообщение в наш Макс 965-115-5-115. Именно на этот номер и принимаются все ваши музыкальные заявки. Ответьте себе честно на вопрос, что вы хотите послушать именно сегодня? Какой трек? Какого исполнителя? Давайте посмотрим, кто уже это сделал. Пожалуйста. Lose My Mind, такая музыкальная заявка от Екатерины. Она просит поставить Дона Толлера и Доджа Кэт. Привет, Тимур, Баста, Сансара, уж очень хочется, признается Максим. Александра просит поставить Леди Гагу, The Dead Dance. Какие еще музыкальные предложения? Рита Ора, Don't Think Twice, Шон Мендес, Камила Кабейо, Синьорита, Алок и Джесс Клин, Summer's Back, Bomb Fucking CS, Freestyler. О, слушайте, от фристайлы я бы сегодня в понедельник точно не отказался. Такой бодрящий трек, хорошо знакомый, уже проверенный временем. Так, процесс остановлен, и что я могу сказать? Нет, на фристайлы нам сегодня никак не попасть. Андрей, именно его музыкальную заявку выбрал рандомайзер. Андрей пишет следующее. Ужель Дэвид Гетта и Френч Монтана, Шайн. Хочется сиять всегда. И не только летом. Согласен, понимаю. Твоя музыкальная просьба исполняется, Андрей. Слушаем. Ужель Дэвид Гетта и Френч Монтана. Shine.

0: Сегодня 29 июня, в понедельник. Пасмурно в столице, возможны небольшие осадки. Температура воздуха при этом плюс 20-22. Вечером до плюс 19. Влажность 55%, а ветер северо-западный 4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
5: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
6: Welcome back, and right now...
1: А теперь...

BFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Музыкантов, которые были в нашей компании только что, сложно не заметить. Ну, давайте еще раз их обозначим. Это Тиесто и Брайана Грейс на радио FM Beautiful Places. Указали на все какие только возможно красивые места. Вот было бы хорошо, если бы сейчас, знаете, каждый из нас открыл свои фотки за прошедшие выходные и посмотрел все фотографии и, самое главное, в каких локациях они были сделаны. Ну, я не сомневаюсь, что у кого-то там будет море фотографий еды или просто как ты валяешься на диване, смотришь сериалы, отдыхаешь. Ну, собственно, а чем еще заниматься, когда выходные созданы были специально для этого. Ну, а сегодня понедельник, так, на всякий случай, напоминаю, да, мы продолжаем трудиться, продолжаем заниматься важными делами. И, кстати, чтобы воспоминания были приятны о прошедших выходных, впереди у нас «Медуза» — «Don't Wanna Go Home». Я думаю, что подходящая работа.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонный света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Вот такой вот кусочек музыкального золота успели получить на Radio FM прямо сейчас. Gold Antoine Glamoran. Ну, я думаю, что не будет лишним, если сейчас каждый из нас накидает какие-то планы на ближайший вечер. Чем можно заняться, когда рабочий день завершится и подойдет к своему финалу? Вот что можно будет себе позволить, а? На этот вопрос вы готовы сейчас ответить или пока еще... Пока еще вообще не располагаете никаким ресурсом, в том числе и силами, чтобы думать насчет этого. Ну, это уж там сами решайте самостоятельно. А я вот горячую встречу вам однозначно гарантирую сегодня вечером в шоу «Юлю Пого». Знаете, кто придет? Лена Катина, солистка группы «Тату». Начало в 19:00, ни в коем случае не пропустите. Ну, а вопрос можете задать в нашем канале в Макси. Заходите, подписывайтесь, DFM. Да, все самые интересные вопросы можете кинуть на номер 965-115-5115. Сегодня вечером Лена Катина в шоу «Юли Пого» в 19:00. Не пропустите.

на Радио ДФМ. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего продолжения этого понедельника. Ну и чтобы он продолжился как надо, у меня есть хорошее предложение.

0: Я так понимаю, все уже догадались, чем мы будем заниматься в ближайшие несколько минут. Ну, если вдруг еще никаких догадок у вас там нет, ну, на всякий случай, давайте я напомню, что в это время у нас обычно тут случается квиз, и сегодняшний понедельник у нас не исключение. Поэтому прямо сейчас звоните, принимайте участие, получайте подарки. 8495-956-1012. 8495-956-1012. Удачи!
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости.

0: будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
13: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
16: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем.

0: вишням. 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-9.

0: Рейс 298. В кино со 2 июля. 18+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Мы также подыгрываем The Man. Буквально через пару мгновений будем играть и раздавать подарки. Квиз у нас ожидается впереди. Звоните 8495-956-1012. 8495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Время еще есть. Удачи!

0: Начинается квиз, и сегодня в нем принимает участие Екатерина из города Брянска. Присоединяется ко мне, к моей компании, именно эта девушка. Катя, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давай, рассказывай, как понедельник у тебя стартовал, эта рабочая неделя. Еще приятного или, ну, были такие вещи, когда вот не хотелось, может, просыпаться, там, будильник с утра тебя раздражал, было такое?
1: Ну, конечно, вставать не хотелось.
0: Ну, нормально, но зато уже, я думаю, к этому моменту уже успела как-то вот раскачаться, взбодриться, настроиться все-таки на работу. Получилось это сделать?
1: Да, трудимся по полной.
0: Ну, это хорошо. Я надеюсь, и в квизе у нас получится показать очень хороший результат. Впереди у нас ровно одна минута. Вопросы от меня, от тебя правильные ответы. А потом, собственно, мы подведем итоги, почитаем количество правильных ответов. Вполне возможно, уже в пятницу на этой неделе ты станешь самой лучшей участницей квиза. Ну что ж, правила понятны. Я надеюсь, Катя, ты готова?
1: Готова, как пионер.
0: В таком случае я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. Катя, сегодня отмечается праздник объятий. Как ты думаешь, сколько раз в день психологи советуют обниматься для счастья?
1: Чем больше, тем лучше.
0: Это правильный вариант ответа, да. С объятий переключаемся на день тропиков. Как называется густой, труднопроходимый лес, расположенный в тропиках? Это слово на букву «Д».
1: Джунгли.
0: Разумеется. Какой вымышленный персонаж Эдгарда Бэрроуза жил в джунглях и умел разговаривать с животными?
1: Маугли.
0: Маугли – это в случае Киплинга, а в случае Бэрроуза – это все-таки Тарзан. Международный день рыбака. Послушаем фрагмент известного мема и скажи, пожалуйста, какую именно рыбу поймал этот мужчина? Внимание сюда.
2: Вот она, рыба моей мечты, вот она.
0: Какая там рыба была?
1: Не знаю, том.
0: Нет, ясь. Сколько раз старик из сказки Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке закидывал невод в море?
1: Три
0: раза. Это правильный вариант ответа. 62 года назад было придумано электронное устройство для управления телевизором на расстоянии. Как это устройство называется? Пульт, разумеется, принимается. День рождения отмечает певица и модель Николь Шерзингер. Солисткой какой группы она была? Sugar Babes или Pussycat Dolls?
1: Второй вариант.
0: Это правильный вариант ответа. Ох, вот у меня просто вопрос. Как ты не могла вспомнить вот это вот, а? По всей видимости, просто, Катенька, этот мем прошел как-то мимо тебя, или ты его забыла?
1: Не слышала, да.
0: Не слышала. Я тебе рекомендую не только послушать, но и посмотреть. Я уверен, тебе тоже понравится. Так, подводим итоги и считаем количество правильных ответов. Сколько ты там насчитала? Или ты не читала? Нет?
1: Нет?
0: Нет? Ну, давай, посчитаем вместе. Объятия. Тут любой вариант подходит. Действительно засчитано. Джунгли засчитано. Маугли мимо. Ясь мимо. Три раза. И Николь Шерзингер. И также пульт. Из семи возможных ровно пятерочку мы сегодня набрали. Но, в принципе,
1: ура,
0: для понедельника, учитывая то, что сегодня ты просыпалась еле-еле-еле, настраивалась на работу и все такое, это хороший результат. Да, с реакцией, с внимательностью у тебя сегодня все в полном порядке. Я тебя поздравляю с этим результатом и поздравляю с тем, что ты уходишь у нас не с пустыми руками, а получаешь фирменный мерч от Radio DFM. Мои поздравления, Кать.
1: Ура! У меня группа поддержки.
0: Отлично. Всему Брянску передавай привет. И давай как можно громче на всю страну слово «квиз» на счет три. Раз, два, три. Катя.
1: Квиз!
0: Отлично.
3: Погода.
0: Ну а в этот момент давайте обратим внимание на погоду. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Возможно, небольшие осадки.

0: Температура воздуха при этом плюс 20-22, вечером до плюс 19, влажность 55%, а ветер северо-западный 4 метра в секунду.
1: Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО Озонбанк. Открытие обслуживания Озонкарты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озонкарта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озонкарта клиентских правил.
3: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО Шоу Гоу. Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 13 часов. Radio DFM.

0: поколения в эфире радио DFM. Ну а что касается новостей насущных, то в Омске появилась вакансия, конкурс, на которую, мне кажется, будет зашкаливать. И это смотритель рилсов. Что ждет кандидата на данную должность? График 5 на 2, 8-часовой день и зарплата до 250 тысяч в месяц.
1: Опачки!
0: Как говорится, ноги в руки и бежать, если успеете. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогат, и совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный мерч. А пока я желаю вам легкого старта рабочей недели, каким бы ни был понедельник.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». О,

0: о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поприветствовать в эфире радио DFM Ольгу. Ольга, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, Ольга. А что это вы переключились на громкую связь? Зачем хитрите? Я же просила вас говорить только в трубочку.
1: Нет.
0: Да.
1: Я в трубочку говорю.
0: Да что вы такое говорите?
1: Нет, я в
0: трубку. Ладно, говорю. Окей, хорошо. Фейк-ньюс, Ольга, для вас. Я озвучу прямо сейчас подряд три новостных заголовка. Вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. А пока к сути дела. Вот как выглядит первый из них. Нужно определить правдивость, собственно, хотя бы двух из них, из этих заголовков. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, что нет.
0: Угу. В школах с 1 сентября анонсировали введение арабского языка.
1: Нет.
0: В Москве мужчина заработал 10 миллионов рублей на продаже списанных советских канистр для бензина.
1: Да.
0: Нет. И вообще... Нет, вообще не туда, не сюда. И давайте разбираться, потому что люди-то с нами тоже в параллель играли. Да, в Госдуме предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Таки да, в школах с 1 сентября анонсировали введение арабского языка. Ну и нет. В Москве мужчина не заработал 10 миллионов рублей на продаже списанных советских канистр для бензина. Во-первых, где их столько найти? А во-вторых, хитер-бобер. А, Олечка, не в этот раз. Не в этот раз. Но, привет.
1: Ну, ничего страшного.
0: Мы ваши услышать обязаны.
1: Ну, я передаю всем огромный привет. Желаю всем бодрости духа и в такую жару трудоспособности, и чтобы у всех было хорошее настроение.
0: Обязательно, без этого вообще никуда. А в какую такую жару и где? Вот у нас, знаете ли, 18 всего лишь в московском регионе.
1: А у нас в Сибири 30.
0: Мать моя женщина.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ.

0: пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Говорит ваш капитан. Мы набрали необходимую высоту.
6: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
7: Здесь что-то есть.
6: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: В этом году в Штатах состоялся первый полет самолета компании Boeing. Правда, это был гидросамолет. В 1925-м там же в Америке запатентовали электрическую лампочку с матовым покрытием, а в 1964-м все там же в Соединенных Штатах создали пульт дистанционного управления. Только изначально он связывался кабелем. С этим, как его там?
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 25 градусов и местами дождливо сегодня, а завтра уже обещают до плюс 27 и лишь малооблачно.
1: Реклама.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка
5: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Мы постепенно начинаем вкатываться в очередную рабочую неделю. Другие же способны порадовать нас вполне себе осмысленными новостями. Почему? Потому что в России взяли, да и назвали слово с рекордным числом синонимов.

0: в русском языке. Интересно? Это наречие «очень». Его, так сказать, заменителей обнаружилось около 100 вариантов. Весьма, крайне, чрезвычайно, жутко, чертовски, страшно, дюже, страсть, как и так далее. Есть даже разные теплые выражения с этим наречием.
1: Буду очень любить и очень скучать.
0: Как приятно, Владимир Владимирович. Ну а если вам страсть, как хочется заполучить фирменный мерч от радио DFM, то время пришло. Дождитесь, пожалуйста, моего специального сигнала. Первый не дозвонитесь к нам в студию, отгадайте концовочку новости и забирайте его себе. Я же вас категорически приветствую. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего понедельника. Объявляется перерыв.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Welcome back, and right now...
2: А теперь...

0: Ну что, чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня, а пока самое время поговорить с Ильдусом. Ильдус, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ох, слава богу, вас слышно прекрасно, потому что у меня были на этот счет сомнения. Ильдус, что было дальше? Вот так вот называется наша незамысловатая игра, а может быть и наоборот.

0: очки. Если, соответственно, выбираете правильный, мы дарим наш обновленный фирменный мерч. А если ничего не получается, мы дарим вам возможность передать ваши фирменные приветы. Вы готовы?
1: Да, конечно.
0: Москвичка поскандалила с сотрудником пункта выдачи заказов, потому что он не... Многоточие. Вопрос. Чего было дальше? Не выдал заказ, не улыбнулся, подлец, или не попрощался, зараза такой. Выбирайте, Ильдус.
1: Так, самое нереальное, да? Реально нереальное.
0: Да. Не выдал заказ, не улыбнулся или не попрощался.
1: Я думаю, не попрощался.
0: Не попрощался, да? Так, был рад.

0: Скандал. Нет, пусть, наверное, не попрощался.
1: Не попрощался все-таки, вы считаете?
0: Ладно, уговорили, не улыбнулся.
1: Я вас даже не уговаривал, я вам просто предложил еще один вариант сверху. Это вы уже начали ерзать? Значит, все-таки не улыбнулся, Ильдус?
0: Да, не улыбнулся.
1: Москвичка поскандалила сотрудникам пункта выдачи заказов, потому как ей не понравилось, что он встретил ее без улыбки. Ильдус!
0: Ура!
1: Сколько пришлось времени потратить на то, чтобы собраться с мыслями и нужный выбрать вариант концовочки. И вы сделали это блестяще. Я вас с этим поздравляю. Фирменный мерч от Радио DFM отправляется именно вам и никому другому. А пока у вас есть 5-10 секунд на приветы.
0: Передаю привет всему городу Набережной Челны, всем, кто меня узнал.

0: козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
10: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
11: Здесь что-то есть.
10: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: А дальше тусовка
14: on DFM.
13: Потому что радио DFM

0: можно отметить. А отметить сегодня можно день поиска кладов, ну или же праздник объятий и заключить в их какого-нибудь нечаянного прохожего. Но все-таки не всякого. Сейчас, по ощущениям, 23 градуса и облачно, а завтра уже до плюс 27 и малооблачная погода.
1: Реклама.

0: Понятно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСЗ Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль без.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Get You Out of My Head. Только что в эфире радио DFM. Ну а я не могу выбросить из головы тот факт, что школьница из Москвы Екатерина Малкова установила рекорд за всю 25-летнюю историю ЕГЭ, набрав максимальный 500 баллов.
1: Да ладно?
0: Да, Лень Таркач. По соточке она получила за все 5 предметов. По русскому, математике, химии, физике и информатике. И больше всего этому, конечно же, рада ее мама.
2: Умница, дочка.
0: Если и вы хотите проверить свои знания по русскому языку, то можете принять участие в игре «Слово дня». Дождитесь только моего сигнала. Первыми дозвонитесь в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте в пользование на наш фирменный мерч. Здрасте, мордасти. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
4: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Наконец-то дождались. Игра «Слово дня». И дождались, и наконец-таки, появления в эфире «Грамотея» Рената. Рената, здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: Да, здрасте, Рената. А что это вы так? Вспомнили, что у вас было по русскому языку, кстати? Что?

0: головочек. И словечко, где вам надобно бы правильно поставить ударение, Рената? Если все складывается в вашу пользу, мы обязательно подарим вам наш фирменный мерч обновленный. Если ничего не получается, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Рената, в Министерстве транспорта Красноярского края сообщили, что отремонтируют путепровод или путепровод через федеральную трассу Сибирь. А вот теперь выбирайте, где, собственно, нужно поставить правильное ударение. Путепровод или путепровод?
1: Путепровод. Второй вариант.
0: Нет, обознатушки.

0: Но знаете, что я вам скажу? За пятерочку по русскому аплодисменты все-таки. За пятерочку по русскому аплодисменты. А за незнание в данном конкретном случае только приветы. Мы все во внимание. Передавайте, пожалуйста.
1: Я передаю привет сейчас своим детям, которые сидят в машине и смотрят, как мама разговаривает по телефону. Привет, Дима, привет, Вова, привет, Алёша!
0: Ура!

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
2: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
3: Я уснул.
2: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
3: Это может передается воздушно-капельным путем.
2: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
4: Я почтальон Печкин.
2: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Вялкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
13: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
14: Только 2?
15: О, как раз еще и самоката привезли.
16: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении.

0: приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
8: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
9: Здесь что-то есть.
8: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что...

0: завтра. Давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Лондоне отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой из-за экстремальной жары, а американские ученые заявили, что, мол, все, кто родился в 90-е, стареют быстрее своих родителей.
1: Вот стена.
0: Бредовые новости не придумаешь. А ответственность самого человека за собственное здоровье снимается, вы хотите сказать, да? Просто от дуновения ветра люди стареют. Здоровье – это комплекс

0: факторов. На этом на сегодня у меня все, дорогие друзья. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
1: До скорого.
2: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 20 градусов и только облачно, а завтра уже до плюс 27. И лишь малооблачная погода нас с вами ожидает.
2: Реклама.
3: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности

0: «Черная пятница» в «Левел Звенигородская». Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская Инвест». Проектная декорация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.

Ну вот и он, друзья. Понедельник. Да, конечно, мало кто его ждал, я думаю. Разве что те, кто работает на выходных. Но, тем не менее, он случился. Тем более, непростой. Оказывается, вот опять начинается тот самый ретроградный Меркурий. Один из самых тяжелых. Правда, я не особо в это верю. А учитывая, что вообще происходит, мне кажется, он в целом и не заканчивался. Но мы, ребята, оптимизм сохраняем. А настроение поднимем с помощью хорошей музыки. Привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Новый час. И, кстати, новая возможность выиграть подарок. В этом часе я задам вопрос чуть попозже. На него нужно будет ответить. И, возможно, именно вам и повезет получить наш памятный мерч. Дерзайте, не стесняйтесь. Ну, а пока погнали дальше слушать музыку.

Понедельник – тот самый день, когда многие из нас оказались на работе, но хотелось бы дома еще немножко посидеть. Однако сделаем это мысленно. Друзья, было обещано, что кто-то из вас получит мерч. Давайте сейчас и начнем выяснять, кто же станет этим самым счастливчиком. Сейчас я задам вам вопрос, на который нужно будет ответить. Напомню, номер наших мессенджеров – это +7 965 115 51 15. Выбирайте удобный для себя мессенджер и отвечайте на вопрос. Вот как он звучит. Дешевые вещи дома, которые вам дороже всего. По-любому у вас что-то такое есть, памятное, знаковое. Вот об этом и рассказывайте заодно, как оно у вас появилось. Почитаем сообщение. Естественно, здесь сложно будет выбрать победителя, но мне не придется. Потому что почитаем ваши ответы и потом случайным образом выберем автора, кто и заберет наш подарок. Шанс есть у всех. Удачи!

0: кто у нас получит наш мерч, и почитаем ваши ответы на вопрос. Дешевые вещи, которые есть у вас дома и которые вам дороже всего. Давайте посмотрим. Привет всем DFM. У меня самая дорогая вещь — это кружка за 99 рублей. Из нее пил еще мой дед, теперь отец, теперь я. Она просто для меня настоящее удовольствие и ценный артефакт. Слушай, ну если дед за 99 рублей кружку покупал, то это действительно дорогая. Привет, меня зовут Оля, я из Самары. До сих пор храню маленький магнитик с моря, который на самом деле украла. Да, признаюсь, давно это было, но для меня те воспоминания, те эмоции очень дороги. Привет, ZFM. Для меня самая дорогая вещь — это пульт от телевизора, но не потому, что он действительно дорого стоит, а потому, что сейчас такие уже сложно найти, не хочется заморачиваться, и пусть он плохо работает, тем не менее, я его очень берегу. Привет, ZFM. У меня это старая ложка. Все остальные почему-то исчезают, а она пережила 3 переезда, 2 ремонта, и все. Она до сих пор со мной, самая верная ложка в мире. И еще такое есть. Привет, ZFM. Самая ценная вещь — это брелок за 100 рублей, которую подарила дочка, потому что воспоминания прекрасные и дорого моему сердцу. Это самое главное. Абсолютно верно. Что ж, давайте узнаем, кто получит подарок. Случайным образом мы определяем победителя среди тех, кто прислал сообщение. И в этот раз повезло вот автору последнего сообщения, которое было про брелок. Поздравляю тебя, именно тебе достанется наш мерч, наш подарок. Друзья, если вдруг вы тоже попытались выиграть, но не удалось, ничего страшного. В следующем части у нас снова будут попытки. Мы вообще часто определяем победителя. Главное, пробуйте, и рано или поздно вам точно повезет. Погода. Ну а сейчас давайте узнаем, как у нас с погодой в столице. За окном в эту минуту плюс 20 градусов, местами небольшой дождь. Завтра от плюс 16 градусов до 25, вроде как без осадков.
1: Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Не оферта. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Да уж, первый рабочий день. Сложно подняться, собраться, приехать на работу. Иногда что-то забываешь там погладить, да, или, может быть, от кошачьей шерсти очистить. Если кто-то вам сегодня скажет, о, что-то ты невнимательный человек, ребята, просто скажите, сегодня отмечается Международный день грязи. Да, 29 число, такой праздник есть, но кроме него есть и вот такие. День поиска кладов и секретов. Но с поиском кладов нужно быть, конечно, осторожнее. Могут специальные люди неправильно тебя понять. Также сегодня отмечается Международный день рыбака. Так что, если любите поудить, мы вас, конечно, поздравляем. И также сегодня отмечается День черешни. Вот, можете заказать себе, порадовать. Правда, цены там. Ну и, конечно, отмечается праздник объятий. Вот, объятия вообще бесплатные. Как и наша музыка. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Продолжаем ее слушать. И продолжаем разыгрывать мерч. В этом часе у нас также будет тема. Можете на нее ответить. И, возможно, именно вам повезет. Вы заберете подарок. Удачи. Но это чуть попозже. А пока поехали дальше слушать музыку.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: А теперь...

0: Ну а теперь переходим к обещанному, друзья. Я говорил, что у нас будет шанс забрать приз, наш подарок, и так оно и будет. Сейчас я прочитаю тему этого часа, вы на нее ответите, и мы случайным образом выберем человека, который заберет наш мерч. В общем, шанс есть у всех. И сначала я озвучу номер. Это +7 965 115 51 15. По нему можете найти наши мессенджеры и, собственно, прислать ваш ответ. Вот на какой вопрос. Моменты, когда все пошло не по плану, но получилось даже лучше. Рассказывайте свои истории, почитаем минут через 20 и выберем победителя. Еще раз, моменты, когда все пошло не по плану, но получилось даже лучше.
1: Радио ДФМ.

0: вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Мы передаем привет всем, у кого сегодня отличное настроение. Ну, а если у вас плохое настроение, то вот помните, вам пришло письмо, которое надо было переслать 10 друзьям, а вы не переслали. Ну, так и все, теперь не жалуйтесь. Вот оно, вот, что вы теперь хотите.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Без комиссий.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Синоптики летом обещают до 30. Атыбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Атыбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Атыбанк» 0+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Ну а сейчас мы выясним, кто у нас получит не только хорошее настроение за нашу музыку, но еще и подарок. В этом часе мы отдаем его за ответы на вопрос, момент, когда все пошло не по плану, но получилось.

станет обладателем нашего мерча. Хотел устроиться на одну работу, не взяли. Расстроился, а через неделю попал в другую компанию, где и зарплата выше, и коллектив лучше, да и работа мне больше нравится. Ну вот, видимо, не всегда стоит расстраиваться, если что-то идет не так. Всем привет! Поехали с друзьями на шашлыки, начался какой-то ливень, в итоге сидели в машине, рассказывали истории, смеялись до ночи. Вообще получилось даже лучше, чем рассчитывали, учитывая, как я готовлю этот самый шашлык. Пишет Лена из Перми. Перепутала поезд. Оказался в соседнем городе, зато познакомилась с будущим мужем, пока ждала обратный рейс. Вот, пожалуйста, тоже хорошая история. Собрался сделать ремонт за выходные, закончил через 3 месяца, зато научился.

0: Этап мне нравится намного тоже больше. Привет, ZFM, заказал пиццу. Курьер привез чужую. Пока разбирались, в общем, решили оставить эту пиццу себе. А оказалось вкусная. Так я для себя открыл ту самую пиццу с ананасами, и она мне теперь очень-очень нравится. Ну, ты вслух так не признавайся. Здорово, что ты не подписался, потому что, ну, это на любителя. Что ж, выясним, кто у нас получит наш мерч. Опять же, мы выбираем человека случайно. И в этот раз повезло Лене. Лена, мои поздравления, тебе достается наш мерч, наш подарок.
1: Погода.
0: Ну и про столичную погоду, конечно, тоже расскажу. За окном у нас 21 градус, местами даже небольшой дождь, но вообще облачно с прояснением. Чуть попозже плюс 19 градусов, все то же самое. Завтра от плюс 16 градусов утром до 25 градусов днем и без осадков.
1: Реклама. Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.com.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
6: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже летом люблю открывать окна, а зимой слежу, чтобы они были закрыты. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 29 июня, это понедельник, сегодня у нас праздник объятий, международный день рыбака, не путать с российским, у нас есть российский день рыбака, есть международный, то есть сегодня лишний раз можно поздравить коллег-рыболовов, ни хвоста, ни чешуи. Друзья, день черешни, день кораблестроителя, также день поиска кладов и секретиков, международный день грязи. Вот. Если любите грязь, то, пожалуйста, можете сегодня и обмазаться в честь этого праздника. Ну и у нас еще прекрасный день был в субботу, день молодежи, собственно, алые паруса были в Петербурге совершенно невероятные по красоте. Ну и поскольку день молодежи, ну как-то надо все-таки отметить, мы решили отметить каким образом? Спросить, по каким признакам, какие признаки выдают, что вы уже не молодежь? Я могу сказать, у меня их несколько. Первое, это то, что ваша попа уже не помещается в качельку. Но это такой косвенный признак, потому что можно быть достаточно худой, да, вот, и спокойно залезть в эту качельку. А второй признак, это когда вы садитесь, ой, вот так, и встаете, вот так, два ой должно быть обязательно при том, как вы садитесь и как вы встаете. Дмитрий.
2: Ну, когда ты начинаешь разбираться и вообще оплачиваешь ЖКХ счета, и в принципе счета, которые приходят на твое имя, где написано твое имя, фамилия и отчество, тогда ты понимаешь, что ты уже не молодежь.
1: А еще вот ты, мне кажется, не молодежь, это когда ты в выходные думаешь, боже, я буду спать все время, я всю субботу, все воскресенье, вот я буду просто встала, поела, телек посмотрела и спать. Понимаешь, а когда ты молодежь, для тебя это самые страшные выходные. Никто никуда не позвал. Господи, кошмар. Боже, одинокие выходные. Какой ужас, домашние выходные. Все, жизнь.
2: Даже не выходные, а вечер пятницы, ты
1: да,
2: думаешь.
1: Ты, там уже напрягаешься, если никто никуда не позвал. Понимаете, да, как меняются вот приоритеты. Так, друзья, обязательно пишите признаки того, что вы уже не молодежь. Нам нужно все это принимать куда?
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте номер для ваших сообщений, в том числе в мессенджере Макс 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Пароход. Лунный календарь.
1: А у нас, друзья, 14-й лунный день. Ну, собственно, это очень мощный энергетический день, одинаково удачный и даже неблагоприятный. Одновременно он может быть и хорошим, и плохим. Удачен для новых начинаний, для решающих шагов, достижения какой-то цели. Активные, целеустремленные люди будут чувствовать себя в своей тарелке. Ну, а те, кто немножко потерял энергию за прошлый месяц, они будут испытывать какую-то дисгармонию. Так, по поводу того, что у нас вот 14-й лунный день до 21.44 будет. Поэтому я думаю, что лучше поговорить уже про 15-й лунный день. Это актуальнее. Он будет с нами все завтрашние сутки. С 21.44 стартует. И 15-й лунный день – это что? Это полнолуние, друзья. То есть вы будете испытывать на себе энергетические всплески. Может быть, внутри будет, опять же, какое-то состояние такое неприятное. Вообще, в полнолуние по-разному люди реагируют на это время. Но всегда оно имеет отражение в нашем энергетическом поле. Так. В этот период очень хорошо брать аскезу, любую. Как берут аскезу? Например, да, там 2 месяца не делаем что-либо, или наоборот делаем что-либо, 2 месяца, и вот таким образом заключаем пакт со Вселенной. То есть я вам это, а вы мне что?
2: Вы мне очень хорошие.
1: Ну и, соответственно, они как будто бы там вам подкинут за ваше смирение. Так, справятся не только не поддавшиеся искушению духовно богатые люди. Те, кому не удастся сегодня устоять перед отрицательным влиянием суток, ждут неприятные последствия. Потому что в этот период действительно нужно стараться не вступать в конфликт. Особенно чужие конфликты вас будут пытаться в них втягивать. И вокруг вообще какая-то такая нездоровая атмосфера может наблюдаться. Старайтесь не поддаваться. Ни в коем случае не ввязывайтесь в чужие особенно разборки. В стороночку, да. Ну и по поводу любви. Окружающие сегодня напряжены, неуравновешены, поэтому возможны конфликты. Лучше сократить количество коммуникаций на сегодняшний день. Ну и по поводу работы. В работе и бизнесе велика вероятность потерпеть крах. И поэтому будьте внимательны, осторожны во всем абсолютно. Каждую мелочь проверяйте по 100 раз. Такие дела.

друзья, что мы хотели сегодня вам сказать. У нас же тут ретроградный Меркурий приходит. Сегодня. Очень скучали. Нет, не скучали. Но тем не менее, уже 29 июня Меркурий развернется в ретроградное движение и останется в нем почти на месяц. Значит, почти весь ретроградный Меркурий, который начнется 29 июня, завершится 23 июля, пройдет в Раке, одном из самых эмоциональных знаков зодиака. Значит, туда попадут не только техника и переписки, столько чувства, семейные отношения, старые обиды, психологические травмы. Значит, предупреждают нас астрологи, что на период ретроградного Меркурия не начинайте ничего принципиально нового. Этот отрезок времени не предназначен для пересмотра, исправления ошибок и завершения

предназначен для завершения старого. Не вот не начало чего-то нового, а наоборот, для того, чтобы проанализировать то, что вы уже сделали. Так, еще очень опасная история будет для некоторых знаков зодиака. Особенно раки почувствуют эту историю. Могут почувствовать больше других, потому что чувствительная тема. И плюс под их знаком. Значит, если по гороскопу Козерог, Овен или Весы, ретроград может обострить конфликты с близкими людьми, коллегами, партнерами. Поэтому любая необдуманная реакция способна привести к долгому конфликту. Ну, а близнецы и девы также почувствуют влияние Меркурия особенно сильно. Эта планета считается их покровителем, поэтому, возможно, ошибки в документах, забывчивость, концентрация внимания будет падать, постоянные сомнения, ощущение, что привычная ясность куда-то исчезла. Как обычно у нас говорят остальные знаки зодиака, а про меня что, ничего? А про вас ничего. А вы в меньшей степени почувствуете влияние, оно будет абсолютно такое, как у всех по минималочке, да, то есть конкретно на вас, вот так прям жестко, это не отразится, но все равно категорически избегайте подписания контрактов, крупных покупок, техники, транспортных средств, также смены работы или запуска стартапов, информация будет путаться, документы теряться, договоренности нарушаться, и...

0: Меркурий войдет уже в нормальную фазу, вам может вообще не понравиться то, что вы там натворили. Ну, то есть никаких вот этих вот корешек, девочки, в этот период. Не надо. Просто не надо. Вот. Ну, и мальчики, которые... А не купить ли мне спортивный вот этот спорткар вместо моего седана? Не надо. Подумаем потом, через месяц, нужен он или нет. Так, друзья, в общем, мы, кстати, в ближайшее время еще поиграем.
1: У нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Набирайте номер прямо сейчас 8-495-956-101-2.

0: Друзья, прямо сейчас о том, что у нас игра.
1: Да, будем играть в «Есть контакт». Один слушатель будет отгадывать слова. И это Юля из Москвы. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Юля, как хорошо, что вы к нам дозвонились.
0: Мы очень рады.
1: Да.
0: Давайте Дмитрий прямо сейчас вам объяснит три слова, не используя коренные. Если у вас все получится с Дмитрием, то вы получите... Дмитрий ничего не получит. Это понятно. А вы получите нашу фирменную суперстильную кружку DFM. Ага. На старт, внимание, поехали.
1: Юля, значит, первое слово. Смотрите, он у вас берет в... деньги.
0: Ага, деньги.
1: Значит, он кто? Ваш?
2: Заемщик, должник.
1: Нет. А вот, должник, да, должник есть. Отлично. Вот смотрите, это такая штука. Она в круглой баночке. Вы ее на себя наносите, и у вас не болит в том месте, куда вы ее нанесли. Нет.
0: Кредит? Нет, это очень интересно.
1: Нет, все, про деньги забыли. Все, Юль, теперь у нас баночка. Внутри такая, такая жижа, как будто. Вот вы нанесли ее на себя, и у вас в том месте не болит, где вы себя.
2: Крем?
1: Нет. Мазь. Да, отлично. И последнее. Животное. Мощная, но у него кое-что на передней части лица. Кость у него там растет.
2: Хобот?
1: Вот нет, твердая.
2: Клюв?

0: рога?
1: Да, а вот на...
2: А все, а время
1: часть...
2: вышло. А это был носорог.
1: Я пытался.
2: Очень-очень как-то, вы знаете... И знаете, люди, вы так трудно объясняли слово «мазь», я бы просто сказала «вазелин, это что? Мазь?» Ну, как будто бы легче можно было все, но ладно.
1: Вазелин — это тогда образ жизни.
2: Расслабились вы, Дмитрий, расслабились.
1: Да, правда,
2: вы чувствуете,
1: выходные.
2: Что вазелина-то вам не хватало. Не хватало все выходные. Ну, ничего, теперь вы на работе, как
1: теперь,
2: говорится,
1: да.
2: Все будет хорошо.
1: Под рукой всегда.
2: Так, ну что, давайте прямо сейчас мы поздравим Юленьку, Юля, и отдадим ей подарок.
1: Да, аплодисменты, во-первых. И наш подарок — это фирменная
0: спасибо.
1: Кружка от Radio DFM, она теперь ваша.
2: Ну и 10 секунд спасибо. На все приветы.
0: Передаю привет другу Дмитрию, своему жениху Виктору, всем подругам, кто меня слышал, и вашему радио.
2: Ура!
3: Есть контакт. Есть контакт. DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
4: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
5: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
4: Неплохо было бы, как и «Шурли-мырли», астраханская версия «Хурды-мурды».
3: И порадуются за вас, как за себя.
6: Попадать.
4: Да!
6: Да! Валять дурака.
4: Да! Кисна, Мика.
6: Кисламина.
5: Браво!
3: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
7: Только на радио DFM.
3: Реклама.

0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
3: В «Ленте».
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действует.

0: Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, мы, между прочим, совсем скоро будем бомбить финалочку и выяснять, кто у нас круче других, отвечал на следующий вопрос.
1: Признаки того, что вы уже не молодежь.
0: Не молодежь вся подходит к нам и забирает подарок. А почему в этом часе, а не в следующем мы бомбим финалочку? Потому что у нас потрясающая гостья будет совсем скоро. Здесь, в этой студии, появится кто?
1: Певица, солистка легендарной группы «Тату» Лена Катина. Ждем ее с нетерпением. Вот она уже на подъезде.
0: Да, друзья, так что обязательно включайте нашу прямую видеотрансляцию и смотрите за тем, что будет здесь происходить. И пока несколько интересных фактов. Let's go. В Англии есть налог на телевидение. Хочешь смотреть телевизор? Плати налог. Мы способны распознавать около 340 тысяч звуков. Самые надежные пароли ставят неграмотные люди. Ну, это как будто бы и понятно. Проблема вся в том, что, опять же, признак того, что ты уже не молодежь, когда ты не подбираешь пароли, а ты сразу пишешь, забыл пароль, прислать новый. Все.
1: Установить сразу, давайте без этого.
0: Зачем обманывать друг друга? Значит, первые лошади были размером с кошку, говорят нам генетики. Химическое соединение, отвечающее за экстаз любви, присутствует в шоколаде. Поэтому, если у вас нет любви, то лопайте шоколадку. Собаки потеют через лапки и язык. Ученые выяснили, что одиночество делает человека эгоистичным. Ну, как будто бы это понятно. Если человека ни для кого стараться не будет, то он будет эгоистичный, как минимум. В Швейцарии тихо сморкаться неприлично, надо делать это громко. Ну, как, а какая разница, как-то это как-то странно.
1: Есть способы.
0: Кому-то для этого приятно будет или что? В мире насчитывается более... А, наверное, типа таким образом они должны показать, что человек болеет, и чтобы все отошли подальше. А если у него аллергия? Приходится, видимо, всем объяснять, что у меня аллергия. Это я не заразный, все нормально. Забывчивость – признак высокого интеллекта. Если, например, все забываете,

0: вот как-то так бывает, то это не потому, что вы рассеянный,
1: Шибко умный.
0: А просто из-за ума, да. Ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, отдадим наш подарок, а потом встретим нашу невероятную звезду. Лена Катина совсем скоро здесь.

0: On DFM. Ну что, друзья, прямо сейчас выясним, кто же у нас заберет наш подарочек. И у нас сегодня тема.
1: Признаки того, что вы уже не молодежь.
0: Ты прекрасно совершенно контачишь и с оливками, и со всем остальным, что в детстве терпеть не мог. И, кстати, даже умеешь сам варить холодец.
1: О, ну это уже в высшей степени.
0: Это какой-то, ты уже совсем уже не молодежь, уровень, да, наверное? Да, да. Хотя, честно говоря, холодец можно и в молодости начать варить, в зависимости от твоих личных пристрастий.
1: И увлечений.
0: Это точно. Тогда тебе вместо того, чтобы погулять, повеселиться с друзьями, намного интереснее сидеть дома с родителями или детьми и пельмени лепить. Угу. Вот. Когда ты вяжешь, ты становишься женщина-хурма. Вяжешь. Женщина-хурма, это интересно. Что еще?
1: Засыпаешь под телевизор, это версия от Александра. Телефон в авиарежиме полностью всю ночь находится. Не сам ищешь пульт от телевизора, а тебе его уже приносят. Ну и когда шумная компания у соседей вызывает не зависть, а желание вызвать стражей порядка.
0: Ну, в общем, друзья, тут, конечно, достаточно еще признаков, но прямо сейчас мы уже определимся, кто же у нас забирает подарок и чей. Собственно, ответ нас поразил больше всего.
1: Да, мы решили, что это будет Екатерина, которая написала свое сообщение в наш мессенджер Макс и написала она следующее. Когда начинаешь смотреть программу здоровья и с интересом ищешь, где купить чайный гриб дешево.
0: Вот представляете, как бывает. Чайный гриб. Сначала ты думаешь, боже, почему он стоит на каждой кухне, почему бабульки так его любят и так за ним ухаживают. А потом ты сама уже покупаешь за деньги чайный гриб. Я помню, раньше его на расселение выдавали.
1: Кстати, да, из друг
0: друга передавали. Раньше бесплатно можно было взять. А теперь это называется комбуча и стоит еще, кстати, между прочим, не совсем уж копейки. Так что имейте в виду, друзья, вот так вот. Это еще раз доказывает, что если вы вдруг упали вне тренд, не факт, что вы не подниметесь потом. Чайный гриб, пиар, все. Вот как пиар может просто из-под полы достать то, что не популярно, а даже наоборот, как будто бы... Да, и сделать это, потому что все, чайный гриб. Звучит, как будто прям противное что-то. Камбуча. Как будто что-то уже есть, как матча.
1: Да, добавьте экопродукты.
0: Матча или моча, понимаешь? Вот так вот не поймешь. Ты мочу пьешь? Ну, мочу, вот эту вот. А на самом деле это модная история. Вот. Не, ну не модная история, в смысле. Ну, в общем, вы поняли. Так, друзья, в общем, отдаем нашу кружку.
1: Да, поздравляем.
0: Для камбучи или матчи.
1: Угу.
0: И, конечно же, в ближайшее время напомним, кого встречаем.
1: У нас гости долгожданные. В следующем часе певица, солистка группы Тату Лена Катина. Ждем с нетерпением. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: О погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 17-15. Завтра обещают потепление и до 27 градусов со знаком плюс. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Влажность 79% давления 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 20 градусов со знаком плюс.
1: Реклама. Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-3924-4741.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.com.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-93.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт.

0: пиццы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой 13. Бронируй стол на сайте santamuerta.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: FM.
1: DFM.
0: Радио DFM.
2: DFM.
0: В Москве 19 часов.

0: Ну что, друзья, как и обещали, прямо сейчас вместе с нами все такая же рыженькая, все такая же яркая, красивая Лена Катина. Давайте аплодисменты.
1: Всем привет, добрый вечер.
0: Это тот неприятный момент, когда ваши ровесники вам говорят: я вырос на ваших песнях. Я начала на радио тоже в 16 лет, и мне постоянно это подходит, говорят люди меня старше, которые. То есть это какой-то такой момент неловкий. У вас часто такое бывает?
1: Очень часто такое бывает. Я уже привыкла на самом деле это слышать, поэтому меня не удивляет такая фраза.
0: То есть от людей старше, которые явно совершенно, ну, так и вот видно визуально.
1: Ну, и старше, и младше. На самом деле у нас такая огромная аудитория, разброс по возрасту колоссальный. То есть есть люди, которые вообще совсем другого поколения, причем и в плюс, и в минус.
0: Угу. А есть те, которые уже...

0: уже постарше.
1: Ну, на самом деле, основная, наверное, это как раз-таки те, кто примерно одного возраста с нами, и вот сейчас подтягивается молодая аудитория, что безупречно для нашей карьеры сейчас, и вообще очень приятно, и классно, и здорово, и замечательно, потому что следующее поколение живет тоже с нашими песнями.
2: Ну вот, дебютная авторская уже история, отдельная, совершенно такая вот, одиночная, она сложнее дается, чем в паре, потому что в паре же можно сочковать, можно же как-то немножко, наверное, спрятаться, немного так это, голова болит, вперед вышли, я из зала встаю, там чего-нибудь как-нибудь потанцую, три слова там как-нибудь изображу, а потом пойду болеть. Или все-таки, когда берешь на себя ответственность во всем, это легче?
1: Слушай, здесь вот 50 на 50. С одной стороны, абсолютно ты права, что да, можно сочкануть, где-то там плохо себя чувствуешь или что-то еще, у нас неоднократно были такие истории. А с другой стороны, когда ты сам за себя несешь ответственность, ты прекрасно понимаешь, что вот как ты сделаешь, вот так и будет. И для меня лично, как для человека, это, наверное, легче, как для гиперконтролера такого немножко. Я, конечно, ну, ты же не можешь отвечать за другого человека, как там, что будет, а за себя ты отвечать можешь, минимум в этом моменте.
2: Ну, я посмотрела по гороскопу весы. Вот весы, да, это же такие знаменитые терпилы. То есть весы могут терпеть долго, качественно, сглаживать, да, все нюансы, конфликты, все, а потом бум!
1: Абсолютно.
2: Вот так оно происходит?
1: Да. Именно так и происходит. И плюс мы еще всегда в поиске баланса. То есть, я не знаю, там как-то эти конфигурации считаются. Uh-huh. Есть такая вот натальная карта. Uh-huh. Кто-то мне астрологи какие-то делали, что-то я там читала. Ну, понятно, что что-то совпадает, что-то нет. Но в целом я еще всегда нахожусь в поиске баланса и в заземлении. Uh-huh. Вот, то есть, хоть и знак воздушный считается, но я всегда как-то заземляю людей, потому что я по характеру такой прям конкретный реалист, прагматик там. Вот все вот это вот. И получается, что я все время ищу вот эту вот золотую середину, чтобы был баланс везде, во всем и всегда. И это невозможно, и когда этого не случается, это вот немножко выбивает из колеи. Но терпение действительно железное у меня, во всяком случае. И, но если я взрываюсь, это все.
2: Но поэтому
1: это
2: вы с Юлей света столько лет и проработали, потому что Юля-то рыбы. А рыбы — это же психически не уравновешенные люди. Вообще, они эмоционально нестабильны.
1: Очень
2: все.
1: Эмоционально. У меня, да, мама тоже рыбы, поэтому я знакома очень хорошо. Подослышки с этим знаком.
2: Заземлять надо постоянно, да, вот туда вот немножечко.
1: Ну, кстати, может быть, поэтому это так хорошо и работает, потому что у меня муж близнецы.
2: Ну, это, а близнец
1: это совсем, то есть это вот то, что нельзя говорить в эфире, не произносить такие слова. Вот, там прям совсем качели, вот черное-белое, там вверх-вниз, там все вообще, любые конфигурации в превосходной степени всегда. Вот, поэтому мы, наверное, и совпадаем, что здесь воздух, вот эти эмоции, а я их немножко так заземляю, такая, спокойно, ребятушки, спокойно, все будет хорошо.
2: Друзья, вы не успокаивайтесь, обязательно пишите вопросы свои. Куда?
3: У нас есть мессенджер номер 965-115-5-115. Ну и, конечно же, смотрите прямую трансляцию в нашей группе Радио ДФМ ВКонтакте.
2: Вместе с нами невероятно Лена Катина.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: On DFM.
2: Итак, друзья, напоминаем, у нас в гостях кто?
3: Певица, солистка легендарной группы «Тату» Лена Катина. Лена, приветствую.
4: Всем привет еще раз.
2: Ну, Лен, вот мы начали говорить о том, что человек, который долгое время был в паре, да, он, наверное, уже понимает про эту жизнь все. Вот какие три черты ты не выносишь в людях совершенно?
4: Ой, какой интересный вопрос-то. Сейчас вот так сразу с лету-то и не отвечу. Наверное, не выношу ложь. Очень не люблю манипуляции и не люблю, когда... Вот знаешь, бывает так, когда эмоции зашкаливают, и человек перестает себя слышать. Вот он становится глухим. Он просто вот, вот прям говорит. То есть нету диалога, есть только монолог, и он гиперэмоциональный. Вот как бесконтрольные эмоции. Они мне очень тяжело даются, прям вообще я не могу, я не выдерживаю.
2: Ну, а мы сейчас узнаем еще какие-то твои секретики, как вообще на самом деле происходят интересные вещи, и нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, чтобы это было честно и искренне.
4: Хорошо.
2: На старт, внимание, поехали. Сваливала на другого свою ошибку?
4: Нет.
2: Разбивала что-либо об стену?
4: Нет.
2: Воровала когда-нибудь в магазине?
4: Нет.
2: Ругалась матом в общественном месте?
4: Да.
2: Передаривала подарки?
4: Конечно.
2: Вносила бывшего в черный список?
4: Нет.
2: Писала гадости бывшим после расставания?
4: Нет.
2: Стирала сторис или ночной пост, потому что утром стало стыдно?
4: Нет.
2: Прятала переписки в телефоне от второй половинки?
4: Да.
2: Заползала...
4: Но не от этой, уточнение.
2: Заползала без спроса в чужой телефон?
4: Нет.
2: Преуменьшала свой вес в разговоре?
4: Да.
2: Говорила другим, что купила что-то дороже, чем на самом деле?
4: Нет.
2: Говорила, что сейчас очень-очень занята, хотя на самом деле просто валялась на диване?
4: Да.
2: Говорила, что звонят по второй линии, желая завершить разговор?
4: Да.
2: Психовала из-за недовольства внешним видом?
4: Конечно.
2: Сбегала с первого свидания?
4: Нет.
2: Обращалась к гадалкам?
4: Да.
2: Астрологам, нумерологам, психологам?
4: Да.
2: Говорила человеку, что он крутой, хотя считала его лохом?
4: Нет.
2: Никогда?
4: Нет.
2: То есть, если крутой, то крутой?
4: Если крутой, то крутой, а если не крутой, я промолчу. Я вот это вот не люблю, вот эти игры и лицемерие.
2: Крутой? Сейчас она промолчит.
4: А почему? Подождите, это был вопрос врасплох. Как можно сказать про... Ну, вообще-то мы все крутые, каждый в своей сфере.
2: Ну, а вот если, например, человек тебе показывает песню свою.
4: Да.
2: А она вот, ты слышишь, ну, как будто совсем не то. Ты что скажешь? Ты все-таки сделаешь полезные коррективы внесешь и скажешь, слушай, можно было бы вот так, вот так, вот так. Или просто промолчишь. И что честнее, как ты считаешь?
4: Ой, тоже хороший вопрос был. Я оказываюсь в таких ситуациях регулярно, причем мне тяжело судить, потому что, ну, что-то нравится, что-то не нравится. Я стараюсь давать достаточно честный, но очень лояльный фидбэк.
2: Угу.
4: Ну, то есть вот чтобы и без жести, да, чтобы не обидеть человека, я всегда думаю, как, какими словами донести там свою мысль. Если

0: мне нравится? Я говорю, да, мне нравится, там, вот это круто, вот это круто. Если просят моего мнения именно там сказать, а вот как ты думаешь вот здесь, там, а как ты думаешь вот тут, я могу что-то сказать, что вот тут я бы, наверное, вот так сделала, вот тут вот так, но только когда спрашивают. Если это общее какое-то мнение, что типа нравится, не нравится, то я очень осторожно высказываюсь.
1: Ну, с музыкой все понятно, а вот как вообще с едой дела обстоят дома? То есть понятно, что если ты что-то приготовила, нравится, не нравится, лопайте красавица, да? То есть как бы уже
0: не,
1: приготовили.
0: Если не нравится, просто сейчас вот доставка работает отлично, всякое разное.
1: Да, но что лучше всего получается? Что получается? Что близкие просят раз за разом? Говорят, вот ну круто, вот не, так как ты, никто это не готовит.
0: Но сын регулярно просит боланье за пасту, потом я еще делаю очень вкусные салаты, я варю вкусно супы. Ну, я вообще, в принципе, вкусно готовлю практически все. Просто иногда бывает, что какое-нибудь настроение не то, или просто вот устала. И бывает, что что-то иногда получается вкуснее, иногда получается чуть менее вкусно. Но, тем не менее, всегда все вкусно.
1: А если совсем устала, то как себя вот вернуть в это ресурсное состояние? Есть какие-то способы?
0: Доставка, я же говорю.
1: Нет, нет, не конкретно про еду, а вообще вот устала, какой-то есть способ, ресурс?
0: Просто для меня сон, да. Для меня сон, это прям, во-первых, мне его катастрофически не хватает, потому что второй ребенок еще все-таки еще очень маленький, и сон там такой тоже не очень, так скажем. Поэтому, конечно, недосып у меня накопился за эти годы достаточно серьезный. Поэтому для меня самое лучшее – это спать.
1: Так, друзья, не спать! Ни в коем случае не
0: сейчас
1: спать!
0: Сейчас нет, ни в коем случае.
1: Обязательно.
0: Сейчас я всех говорю, успокойтесь. Всем
2: дорогие
0: спать,
2: тяжелые ваши веки тяжелеют.
0: Спокойной ночи.
1: Да, ваши веки тяжелеют. Друзья, прямо сейчас мы, конечно же, продолжим обсуждать наша самая интересная история. У нас впереди еще несколько опросников. Но главное, у нас будет премьера песни. У нас же еще поговорим о клипе, который вот сегодня у нас буквально вышел у Лены Катиной. Поэтому обязательно делайте громче. Все самое интересное здесь. It's showtime. Погода! Погода!

0: on DFM.
1: А я еще раз напоминаю, друзья, у нас сегодня в гостях совершенно просто невероятно красивая, талантливая, яркая Лена Катина.
2: Захвалили.
1: Да. Кстати,
2: спасибо.
1: Мы там смотрели вот эти вот все видосики, где там обсуждают, ой, да как же постарела, боже мой, ну все. Я сижу рядом, и я вижу прекрасное молодое лицо.
2: Постарела, но мне как бы пятый десяток, имею право в конце-то концов.
1: Просто, честно говоря, там немножко странно выглядит это.
2: Ну это да, это была история с какими-то там фильтрами, то есть я честно говоря...
1: Ну лицо просто совсем другое.
2: Я сначала, когда увидела, я немножко обалдела и так подумала, ничего себе, неужели это... Я пошла в зеркало и начала стараться морщить лоб, так как он у меня так физически не морщится. Он у меня гармошкой вот складываться может. Я вот так все время делаю. Ну, у меня вообще такое как бы лицо...
1: Нет, ну видно, я же вижу, что да, все красиво, ровненько.
2: Эмоциональное там, да, у меня вот эти мимические морщины, ну, понятно, как у всех. Опять же, ну, извините, ребят, не 16.
1: Не 16 уже.
2: Вот, но тем не менее, ну, это вот так. Такого, конечно, по-моему, еще пока нету.
1: А есть какие-то специальные вот эти товарищи желтушные? Вот я прям знаю, кто. И они специально тебе, знаешь, так вот в лицо вот этот телефон со своим каким-то там неприятным светом и так далее, и ты просто стоишь, как оплеванная, и в пятнах вся еще вот.
2: Ну, на самом деле, по барабану, и потому что те люди, которые меня знают, видят и видят на других мероприятиях, знают прекрасно, как я выгляжу. Потом, честно говоря, я, ну вот, на 95% с собой довольна. Поэтому
1: мы тоже довольны.
2: Что там они там пишут? Ну, пусть пишут, господи. Ну, вот, ну, наверное, что-то у них в жизни не получается.
1: Нет, это
2: так
1: хваты. Это логично, потому что никому не нужен красивый фут.
2: Нужен определенный склад характера для того, чтобы делать гадости другим людям. Но это внутри... Ну, вот ты вот в хорошем состоянии, в нормальном состоянии души и тела будешь и ходить и делать гадости другим людям. Я нет.
1: Ну, это да, это когда деньги не пахнут.
2: Ну, вот, да, поэтому,
1: они прям
2: как
1: вот
2: бы,
1: так.
2: Ну, вот если у людей что-то не так, ну, мне их жаль искренне. Нарабатывают себе карму в минус.
3: Кстати, про деньги, давайте на рекламу откинемся.
2: Давайте.
1: Откинемся.
2: Подработаем.
1: Дмитрий.
2: Давайте подработаем на рекламе.
1: Как-то надо интеллигентнее, даже не знаю, но с гостем. Тысяча извинений, я не знаю, чей это друг, кто его привел.
4: Реклама. Начинаем гимнастику для пальцев. Загибайте их по одному. Итак, речное побережье, панорамные виды на воду, зелень парков, набережная променад, прибрежные кафе и речные трамваи, шопинг и фитнес, пикники и велопрогулки.
5: Пальцы закончились.
4: А преимуществ еще много, потому что это остров, курортный квартал, где вся жизнь превращается в отпуск. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

0: Камон, друзья, камон, камоныч. Прямо сейчас Дмитрий Попов напомнит, кто же у нас сегодня в гостях.
1: С большим удовольствием смотрю на гостя в нашем эфире сегодняшнего. Это Лена Катина, легендарная группа «Тату», солистка, ну и, конечно же, певица, уже сольную карьеру давно-давно ведет. Очень, кстати, интересно послушать ее сегодня новую работу, которая называется «Полюбить себя».
0: Да.
1: Мы это сделаем обязательно.
0: И совсем скоро послушаем. Да. У нас есть эксклюзивная возможность, друзья. И

0: из разных сфер, за что я им безумно благодарна, за то, что они приняли участие в моем ролике. Мне кажется, что у нас получилась такая очень классная, даже психологическая, наверное, работа.
1: Ну, такой глубокий текст там на самом деле, вот если вслушиваться.
0: Ну, это да, это то, как я чувствую себя внутри. Ну, то есть мне всегда хотелось спеть вот о чем-то таком. Особенно, опять же, мы в начале эфира говорили про разность аудитории. И такая проблема особенно свойственна подросткам. Вот в подростковом возрасте постоянно там тебе кажется, что вот кто-то там, ты идешь, вот, да, там тебе кто-нибудь посмеялся над твоими волосами. Все, дальше ты приходишь домой, катастрофа, у меня ужасные волосы. Дальше, если тебе даже 100 человек после этого скажут, что у тебя все хорошо, ты им не поверишь, ты будешь циклиться вот на одном вот этом вот мнении.
2: Так это же не только у подростков.
0: Не только у подростков, но особенно это свойственно именно в подростковом возрасте, когда шкалят гормоны, когда вот эти вот эмоции через край, и дальше ты начинаешь рассматривать себя в зеркале, думать там, вот тут у тебя не так, там не так, и как будто бы стараешься, почему еще вот всякие болезни там начинаются, анорексия, булимия, потому что люди стремятся соответствовать каким-то шаблонам.
2: Чужим ожиданиям.
0: Да, чужим ожиданиям, а ты никогда не будешь хороша для абсолютно всех. Для одного ты будешь слишком худая, для другого слишком толстая, для одного у тебя будут красивые глаза, для второго такие. Для одного у тебя красивые волосы, там, густые, для другого, ну, блин, вообще ни о чем я. Ну, то есть это вот как в том анекдоте, у нас взрослый эфир, да, там, у вас грудь большая, там, типа, да, большая, я люблю маленькую, а вторая маленькая. Ну, то есть, блин, ну, здесь, ну, как бы невозможно всем угодить. Так зачем это делать? То есть, собственно, песня о том, что нужно ценить свою уникальность. Мы все разные по определенной причине, и это делает нас интересными, крутыми и классными. И надо принимать себя, потому что как ты несешь себя в этот мир изнутри, вот так тебя видят люди, и так они тебя будут воспринимать.
3: On DFM. Реклама.
4: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
9: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на Гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Покупайте
7: покупаете на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%.

0: участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что...

0: On DFM. Ну что, друзья, уже буквально через несколько секунд мы послушаем новую песню Лены Катиной «Полюбить себя», которую ты только что так интересно рассказала. Ну, клип, какой клип? Вот что ж там, мы примерно, что? Хотя бы на какую-то затравочку, спойлер.
1: Слушайте, спойлер, он на самом деле вышел буквально вот пару часов назад и доступен на всех цифровых площадках уже для просмотра. Вот, единственное, что я могу сказать, что это история про как раз про рамки, про то, что нужно как-то выходить из этих рамок, и если они тебе не соответствуют. То есть рамки никому не нужны. Стандарты, вот там подгонять себя под какие-то там, по чьи-то стандарты, это не наша история. Каждый человек уникален и должен оставаться собой и ценить свою самость, свою вот эту вот изюминку.
0: Идентичность.
1: Самоидентичность.
0: Да. А давайте прямо сейчас выясним, что же для тебя нормально, а что категорически стрём. Вот прям так. Категорически неприемлемо.
1: Так.
0: А, нужно отвечать норм или стрём. На старт, внимание, поехали. Не оставлять чаевые.
1: Стрём.
0: Залезть в телефон, пока партнер не видит.
1: Стрём.
0: Взять большую сумму взаймы у друга.
1: Норм.
0: Не отдавать долг.
1: Стрём.
0: Влезть без очереди.
1: Норм, когда это необходимо.
0: Взять последний кусок пиццы, не предлагая другим.
1: Норм.
0: Устроить голую фотосессию.
1: Раньше было норм, теперь уже стрём.
0: Передаривать подарок.
1: Норм.
0: Не вернуть соседу перфоратор.
1: Ну, стрём.
0: Съесть кусок, упавший на грязный пол.
1: У нас полы моются, я поднимаю. 5 second rule, знаешь, вот это вот правило 5 секунд. Да.
0: Зайти на нудистский пляж.
1: Стрём.
0: Взять чужую идею и сказать, что она твоя.
1: Стрём.

0: Купить диплом о высшем образовании.
1: Норм.
0: Фотошопить свои фотки.
1: Смотря насколько фотошопить, норм.
0: Втягивать живот на фотографиях.
1: Обязательно, норм.
0: И носить носки с сандалями.
1: Стрём.
0: Ну, вот это мы порешили. Давайте поаплодируем. Вот по поводу голых фотосессий. Ты знаешь, мне кажется, зря. Мне кажется, вот все, вот здесь еще тот вообще момент, когда надо еще верить в себя.
1: Слушай, я верю в себя, у меня два сына. Я не хочу.
0: Да, то есть, а то, что прошлое, как бы тебя не смущает?
1: Прошлое, оно было до, а сейчас я уже мама, и как будто бы мне некомфортно.
0: Не, ну не обязательно голую. Понимаешь, там же не совсем уж голая.
1: Нет, я понимаю, но все равно.
0: Нет,
1: я уже все, я вышла из этой индустрии.
0: Да, учитывая, что мне ровесники, я тоже нужна. Я вышла, да? Я только что, мне стало прямо нехорошо. Ну ладно, я вышла, тоже уже вышла. Так, ну что, давайте, друзья, войдем в правильную дверь. Эта правильная дверь называется «Новый трек Лены Катиной. Полюбить себя прямо сейчас».
1: Да, давайте обязательно войдем.
0: Слушаем прямо сейчас.

Каждый человек уникален. Индивидуальность – это наша визитная карточка в мире навязанных стандартов и стереотипов. Ключ к счастью – в любви и принятии себя. Внешний мир лишь отражает наше внутреннее состояние. Не стоит тратить свою жизнь на соответствие чьим-либо ожиданиям. Чаще прислушивайся к голосу своего сердца, ведь именно оно является главным компасом на нашем жизненном пути.

0: Так, друзья, напоминаем еще раз, что мы сейчас послушали прекрасную песню Лены Катиной «Полюбить себя». Такая вдохновляющая действительно история, когда каждый человек все-таки должен в первую очередь понять, что он самоценность. Потому что если ты не будешь любить себя, мне кажется, ты даже этот мир не поймешь. И, в принципе, не сможешь...
1: Но, в принципе, тебя никто и не полюбит.
0: И не полюбит
1: потому что
0: тогда.
1: Если ты себя не любишь, то ты себя изначально уже позиционируешь, что со мной можно обращаться, ну, как-то не так, как на самом деле можно.
0: То есть
1: ты позволяешь да. свой адрес, там, какие-то вещи, ну, которых не должно быть. А если ты себя любишь, это равно ты себя уважаешь, и ты не дашь себя в обиду. И, кстати,

0: очень много уже комментариев нам пишут, приходят, говорят люди, что там типа, ой, спасибо большое, такая прям песня-мотивация. Действительно, вот сейчас пошел прям такой тренд на бодипозитив. Да, и на то, что, ну, как бы нет ничего постыдного там в естественности. Вот сейчас такое ощущение, что действительно вот в наше время естественным стало быть стыдно. Ну, в какой момент это произошло? Ну, ребят, камон, ну, серьезно.
1: Нет, такое ощущение, что они никто не постареет, знаешь, и все будут
0: да.
1: жить вечно молодыми.
0: То есть все хотят какой-то идеальной картинки, но так не бывает в жизни. Но это же жизнь, и она на самом деле разная, она ценна в разных своих ипостасях и в разном возрасте. Вот мы сейчас за кадром обсуждали, на самом деле возраст – это еще и мудрость, это вот внутреннее, ты к чему-то приходишь, и все вот эти переживания, все, что ты пережил, перенес в этой жизни, они, конечно, накладывают отпечаток и на взгляд, и на лицо, и на морщины, то есть каждая морщинка – это же, ну, или это смех какой-то активный, или это какая-то боль, но, блин, мы живем, мы приобретаем опыт, и этот опыт, он с нами должен быть.
1: Да, я абсолютно согласна, и я очень надеюсь, что в ближайшее время, ну, как-то люди уже начнут спокойно и адекватно относиться к тому, что люди не могут быть глянцевыми, это невозможно.
0: Да, конечно, а учитывая... фотошопленная картинка, да. это немножко не соответствует реальности.
1: А ты знаешь, кто нам в этом поможет?
0: Кто?
1: ИИ. Потому что, когда в ИИ будет слишком много контента ИИ, где все идеальные, людям станет настолько скучно от этого,
0: конечно.
1: Что они уже будут ждать не идеальное.
0: Конечно, конечно, потому что нельзя всех под одну гребенку грести. Вот, собственно, весь кайф в том, что мы настолько такие вот разные, мы с течением жизни меняемся, там, вот дети, да, они выглядят по одному, потом они взрослеют, там, тинейджеры по-другому, потом ты как-то становишься, там, превращаешься в женщину, в мужчину, да, это уже еще другой какой-то облик. Ну, это же круто, но так задумано природой, это естественный процесс.
1: Да, и мы прямо сейчас поаплодируем Лене за то, что она говорит такие вещи, поднимает такие правильные темы и делает такие классные треки, потому что трек «Полюбить себя», он же есть на всех площадках. Можно уже попросить там вот женщин, которых, да, вот...
0: Вообще всех прошу задуматься о том, о своей ценности, потому что действительно каждый человек ценен таким, какой он есть. Вот. И с принятием себя приходит спокойствие внутреннее и счастье. Вот, поэтому всех призываю смотреть на себя в зеркало с удовольствием, слушать мою новую песню «Полюбить себя», и пусть она станет для вас, может быть, мотивацией.
1: Ну, а мы уже, друзья, с любовью говорим вам «До свидули!» Мы прощаемся до завтра, а с Леночкой мы прощаемся. Я надеюсь, не супер надолго. Обязательно будем ждать с новым треком, с новым хитом.
0: Ну, мы пойдем, да, поработаем еще на следующем.
1: И с новыми успехами.
0: Спасибо всем большое, хорошего вечера.
1: Ну что, всем пока.
2: Пока.
0: Пока.
2: Погода.
3: О погоде, друзья, прямо сейчас. Сегодня в Москве пасмурно, временами осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью 17-15, завтра обещают потепление и до 27 градусов со знаком плюс. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, влажность 69%, давление 749 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 20 градусов со знаком плюс.
2: Реклама.
4: Мобис Кар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобис Кар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобис Кар автостекло заменим быстро и легко.
6: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию, чтобы рядом центр Москвы, и парк, и променад, чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу Гоу».

0: Норвис.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Норвис.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00.

Смотрите на домашнем. 16+. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. Welcome back, and right now...

0: реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
3: Мы в сети. vk.com/dfm.
4: Welcome back, and right now...
3: А теперь...

0: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я в панике.

0: Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки.

Мы в сети. vk.com/dfm. Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что...

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

чемоданом, сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билетов в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

Все радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.